0: выпила на свет станционный изрядного размера шмаллер.
1: «Добыла на имперской свалке», —
0: похвасталась она. «Ага, отлично, договорились». Вид оружия заставил Джоффа нервничать.
1: «Отчего не перепутать-то?» «Сам знаешь», — объяснила девица. «И ежели вдруг, сразу дырка в башне».
0: «Но я же должен знать...»
2: «Нет, ты точно му!» — озлилась девица. «Все вынюхиваешь и вынюхиваешь!»
0: Джофф заткнулся.
1: «Так, идем к нотариусу», — решила Катюна.
0: Достала из торбы кусок полупрозрачной алой ткани и повязала вокруг бедер. На с трудом уведенный в сторону взгляд Джоффа вид стал еще провокационнее. Нотариуса нашли уровнем ниже. Помятый железный шкаф, на потертом белом корпусе которого виднелась небрежно соскобленная зеленая надпись «Убербанк», лихо выписывал кренделя в центральном коридоре, катясь то на всех трех наличествующих колесах, а то вовсе на одном. На фронтальной стенке шустрого шкафа желтел кружок улыбчивого смайлика.
1: «Пинки нашли!»
0: — указала на странный агрегат Катюна.
1: «На сбитом банковском курьере!» «Ну, трава такая, находкой не делится, сами потрошат корабль потихоньку. Общество лишь нотариус-то и выделили».
0: «Работает?»
1: «Ну, должен. Видишь, как педалит. Должен работать-то».
0: На удивление, нотариус был относительно исправен. Вежливо поприветствовал клиентов и зафиксировал сделку, отправив копию договора на субподряд в имперский нотариат. После заключения контракта девица подобрела и принялась безудержно хвастаться.
1: «Имплантами я у зеленчиков разжилась на свалке. Не ценят они такие штуки, считают осквернением мозга людского. Ну а мне в самую пору».
0: «Полезные импланты».
1: «А ты думал, пилоту импланты ой как нужны. Вот я наковыряла где смогла. На харизму аж 10 уровня. Теперь я на 50% того. Харизматичнее».
0: «Харизматичнее?» — осторожно уточнил Джофф.
1: «Не, харизматичнее это у вас, Горняков. Не любит у нас зма. Не вздумай кому-нибудь сказать. Вякнешь — призма, плазма, клизма. И все. В раз того».
0: «Дырка в башне?»
1: «А ты сечешь. Ладно, показывай, куда едем».
0: «Почту дай, скину маршрут».
1: «Почту тебе? Я тебе кто? Сы! Ты ж не этот! На вот!»
0: Девица протянула Джоффу клочок серой бумаги и огрызок карандаша.
1: «С настоящим графитовым грифелем! Пиши! Умеешь хоть?»
0: Исполняющий государственных контрактов с душевным трепетом принял древние артефакты, аккуратно нацарапал название нужной звездной системы и вернул бумажку девице. Карандаш незаметно припрятал. Пенская наморщила лоб, разглядывая надпись.
1: Где же это? Знакомое имечко.
0: А ты вообще часто летаешь? Дороги-то знаешь?»
1: «Мо?»
0: — строго спросила суровая малолетка и потянулась к торбе. Джофф зажал рот ладонью и замотал головой. Катюна благосклонно кивнула и процедила это к нехотя.
1: «Вспомнил я. Место дурное, никто туда не суется».
0: «Так уж никто».
1: «Корабли в тех краях пропадают, а нет ничего хуже, чем на корабле пропасть».
0: «Смерть есть смерть», — философски заметил умудренный жизнью Маклаки.
1: «Нет, и не скажи. Это у вас в горняцких краях людей бесчетно. А у нас каждый учтен, всяк всякого знает. Вон Лянка вкуснейшее молоко печатает. Жуй-жуй лучший по спиносам. А ежели нет у тебя нормальные вилки, то дорога тебе непременно к Усаю. Никто лучше Усая вилки не выделает. И вот представь, идешь ты за молоком, а Лянки нет, пропала с кораблем. Ты за вилкой, Усай исчез. Ты с горя по спиносам, а там уж плачут по жуй-жую. Ясно же, общество недовольно, нельзя так внезапно умирать».
0: «Если так, то...» промычал Маклаки.
1: «Собирался ты достойно копыта отбросить в своей постели, рассчитывал на добрую поминальную мантису, а тебе даже простого числа пива аббайта не закажут. Не, общество обижать невместно. Вот и не летает туда никто.
0: Девица подумала и не слишком логично завершила.
1: «Добавить бы надо! Миллион!»
0: Эта песня для Джоффа была привычной, на практических занятиях часто разбирали. Он глубоко вздохнул и принялся барабанить заученное. Имперский государственный контракт – это гражданско-правовой инструмент взаимоотношений на поставку товаров, предоставление услуг или выполнение работ. Заключается от имени Имперской канцелярии товаров и услуг. Джофф молотил, девица восхищенно внимала.
2: И скреплен большой императорской печатью.
0: Когда Джофф выдохся и на последнем глотке воздуха закруглился, Катюна Пенская аж причмокнула.
1: «Инструмент взаимоотношений! Вот же загогулина! И так чего?»
0: Добавочного миллиона сметой не предусмотрено.
1: «Сразу бы сказал, это инструмент, отношения! Но топляк все равно с тебя, и вода с тебя, и вообще остальное тоже с тебя. Раз дурные края летим, надо обществу дать заработать. Пусть добром помнит, ежели вдруг абы».
0: «Ладно, веди на рынок. Надо кое-какого полезного барахлишка прикупить».
1: «Не жуйся, у нас в округе свалки богатые, все найдем».
0: И верно, все нашли. Даже не сильно битые спасательные шары, чему Маклаки весьма обрадовался. Шары-то подешевле спасательных торпед стали, а кошелек уже дно показывал. К вечеру Пенская привела Джоффа смотреть корабль. Посреди узкой док-камеры торчало большое фиолетовое веретено, покрытое мелкими желтыми крылышками. По размеру веретено тянуло на располневший корвет.
1: «Вот моя печенка!» —
0: погладила обшивку Катюна.
1: «Иногда так достанет, прям как печень торча алкоголика!»
0: «Интересный дизайн», — нейтрально заметил Джофф, разглядывая фиолетовый корпус и стараясь оценить надежность кораблика.
1: «Да ой, не говори мне ничего!» — сморчилась Катюна и щелкнула по крылышку. «Не ложится на него краска, хоть пескоструй и шваброй крась. Приходится с этой унылой шкурой ездить».
0: Для Джоффа ее слова прозвучали музыкой.
2: «Ездит, значит!»
0: Он уж начинал подозревать, что зря связался с малолеткой.
2: «Так чего, с утра летим?»
1: «Агась! Тащи кости прямо сюда, я в корабле переночую».
0: На том и распрощались.

0: Весь следующий день печенка прыгала и прыгала, а Катюна каталась со смеху. Корабль особого пригляда не требовал. Лишь перед самым прыжком девица пересвистывалась с ним по птичьи и поправляла настройки разнокалиберной людской аппаратуры, кривые и косо установленные в рубке и подключенные к разновеликим зеленым трубам. Те напоминали корневую систему и ветви выпирающих из стен деревьев. Остальное время Катюна доставала Джоффа. Делать Джоффу было нечего, и приставания малолетки развеивали скуку.
1: «Ой, скажи это еще раз! Субли...» —
0: хихикала Катюна. «Сублимированный!»
1: «Сублимированный кокора!»
0: Девица падала на спину и дрыгала ногами, сверкая оранжевыми стрингами. Джоффу поневоле приходилось пялиться в потолок. «Корабли!»
1: «Ах ты, ледрёная кочепышка! Сушёные корыта! Ой, не могу, только горняки такое могли вычинить!»
0: «Так написано в контракте», — спокойно пожал плечами Джофф. На практических занятиях он отучился удивляться любым условиям в договорах.
1: «Да ты верно ли прочел? Вон какой умный, с конторой слуг и барахла дела ведешь, а в сказки веришь».
0: «Товаров и услуг».
1: «Чё?»
0: «Имперская канцелярия товаров и услуг».
1: «Да ты верно ли прочел? Вон какой умный, с конторой слуг и барахла дела ведешь, а в сказки веришь».
0: «Товаров и услуг».
1: «Чё?»
0: «Имперская канцелярия товаров и услуг».
1: «Ай, смехотара! Слов много, буквы большие, а такую шугню людей заставляют делать».
2: «Мне-то дела нет, главное, мой миллион заплатить не забудь, а не то...»
0: Девица похлопала по грязной торбочке.
3: «Лучше скажи, когда на месте будем».
0: «Ну?» Протянула в раз посерьезневшая девица и села прямо.
2: «Навыки я с федеральной мусорки набрала, там выбор богаче. Федералы же как? Но закажут нагнутые миллионы, потом оно лежит, лежит, лежит, а там время списывать, устарели навыки-то».
0: «Ты это к чему?» Пенская сунула руку в зеленый куст на голове, поскребла, еще поскребла и призналась.
2: «Я себе нагрузила все, что нашла. Версии сотни. Так все перепуталось, что не всегда ясно, где расчет верный, а где не в ту степь ползет. Но ты не жуйся. Карту только одну сумел добыть, потому дорогу найду. А вот сколько в пути про баланды, богатый вопросец».
0: Дело начинало пахнуть тухло. Но дурным запашком Джоффа не пробить. Исполняющий государственных контрактов незаурядный субподрядчик. Опыт нужен крепкий, чтобы ничем не прошибло. «Воды-то хватит?» — холодно спросил Джофф.
2: «Хватит, всегда с запасом беру».
0: «А топливо?»
2: «Да я скажу тебе, и не тумкую, на чем печенка летает», — добавила жару девица.
1: «Это ж не с людской свалки корыто. Лет 100 назад нашли в дальних краях, и вот не кормили ни разу. И само не жрет, даже не просит. Так пищит иногда, а че пищит, кто ж знает. Я как корабль заполучила, взяла ломик и пошла искать пищуна».
0: «И как?»
2: «Теперь не пищит. Так, украдкой попискивает».
0: «А деньги на топляк за что взяла?»
1: «Так вожу с собой несколько больших бочек всякого разного, вдруг все-таки жрать захочет. А не накормить, так и нас съест».
0: Вот такого опыт исполняющего не предусматривал. С этаких новостей посидеть можно. Только Джофф об этом подумал, как корабль затрясло, он натужно крякнул и вывалился в обычное пространство.
2: «О!»
0: — радостно завопила Катюна.
2: «Последний прыжочек остался!

0: Владлен Подымов. Государственный контракт. Часть вторая. Окончание. Через 4 часа гордая 18-летняя капитанша величественным жестом ткнула в светлое пятно на экране и заявила:
1: «Все, мы на месте. Вот звезда, вот пустота, ищи тут, что надо».
0: «Бумажку дай», — попросил Джофф. «Напишу местные координаты». Бумага у девицы нашлась, а вот карандаш пропал. Катюна с подозрением косилась на честнейшую физиономию нанимателя, шипя и ругаясь сквозь зубы, шарила в торбе, но так и не сыскала. Через полчаса сдалась. Смущаясь, розовея и хихикая в ладошку, назвала адрес. Джофф скинул координаты почтой. Печенка поползла по пространству, поначалу медленно, затем разогналась. Через несколько часов пришлось признать, что по нужным координатам ничего нет. Вообще-то планеты в системе были, сканеры их видели, но вот конкретно тут, в заданное время и в заданной точке, обнаружилась девственная чистота до пригоршня корпускул звездного ветра.
1: «А что ищем-то?»
0: Очень вовремя поинтересовалась малолетняя капитанша. «Гигант должен быть газовый, а при нем планеты-спутники».
1: «Обманула барахляная контора-то»,
0: — задумчиво заключила девица.
1: «Сам видишь, нет тут жирных пузырников, на единицу вокруг вообще чистый ноль. Разве вон там, совсем на рогах?»
0: «Скинь мне поток со сканеров», — попросил Джофф. Катюна так и сделала. Но сканеры корабля с мозговой сеткой Джоффа договориться не сумели, слишком разные поколения техники. Пришлось забрать у девицы тяжелые и неудобные трехмерные очки. Старье нещадно глючило, исполняющий весь вспотел, пока не сыскал подходящую кандидатуру на газового гиганта. Туда и двинулись. На месте оказалось, что гигант изрядно тыщеват, да еще и щеголяет широким ледяным кольцом. Совсем не похоже на данные из контракта. Правда, планетоидов-спутников насчитали ровно столько, сколько должно быть — 11. И Джофф решил рискнуть. Печенка вышла на орбиту 10-го спутника, обтянутой тонкой корочкой льда водяной капли диаметром в 2000 километров. В ответ на сброшенный в пространство идентификационный сигнал на орбите планетоида вспыхнули яркие глифы. Изначально ало-кровавые, они постепенно желтели. Местные военные системы выставляли печенке статус дружественного нейтрала. Побледневшую Катюну колотило от страха. Найти в этих краях такую плотную защитную сеть малолетний капитан никак не ожидала.
2: «Ясно теперь, почему корабли пропадали», —
0: прошептала она, нервно дергая себя за зеленый куст.
1: «Эх, порадую общество, может, добавят децам другой к поминальной мантисе».
0: Катюна вытащила из торбочки здоровенную кружку, подошла к стене, подоила тонкую изогнутую ветку и налила в кружку кипятка. Бросив в кипяток щепотку душистой травы, устало присела у стены и закрыла глаза. Цедила обжигающий отвар и невнятно бормотала цитаты из откровения Зуйсуя. Джофф не вслушивался. Он яростно листал контракт. Идентификатор должен был дать зеленые глифы, никакой желтизны. А без статуса полного союзника оборонительная система не позволит выполнить задание. Подрядное соглашение выглядело небрежно сляпанным из кучи разномазных таблиц, указаний и расчетов. Иные даже противоречили друг другу, хоть и не в самых важных деталях, посему Джофф и подписал контракт. На практике навидался всякого. Нерадивость составителя документов бросалась в глаза в самом начале исполнения, но Джофф и подумать не мог, что пароль-идентификатор не подойдет. Через час Джофф сдался. Наскреб еще пяток идентификаторов, но корневой ключ у всех найденных был один и тот же. С отчаяния исполняющий принялся рыть предыдущие версии документов. Составитель поленился. Надергал из разных контрактов протоколы, соглашения, требования, спецификации, заполняя их по-своему, а исходные версии удалить забыл. Они так и болтались в хвосте пакета, серея статусом недействительных. Печенка неуверенно пискнула. Задремавшая была Катюна вздрогнула. Джофф нацепил древние очки и похолодел. Глифы орбитальных боевых блоков светились оранжевым. Разрешенное нейтралу время заканчивалось.
2: «Чё делать-то будем? Миш, моргают нам!» —
0: распереживалась Катюна и попыталась отхлебнуть из пустой кружки.
2: «Сейчас шмальну ты, дырка в башне-то!»
0: Джофф нервничал не меньше. Он принялся слать в пространство все найденные идентификаторы, даже те из старых документов. И вот странно, один подошел. Глифы налились твердым малахитом. Команда печенки вздохнула с облегчением.
2: «И что было?»
0: «Так, мелкое недоразумение».
2: «Ты это, смотри!»
0: Катюна неуверенно пощупала торбу.
2: «Я ежели чё?»
0: И растерянно умолкла. «Типичный субподрядчик-первоходка, не то что я, опытный исполняющий», — с гордостью подумал Джофф. Глифы на орбите подмигнули желтизной, и Джофф подскочил, скороговоркой выплевывая в эфир основные положения контракта. Знаки оборонительных систем вернулись в зелень. Утерев хладный пот, исполняющий незаметно вздохнул и упер суровый взгляд в малолетнего субподрядчика. «Так, мне надо наружу. Заберу кое-чего и спущусь на планету».
2: «Хм»,
0: — почесала куст на голове Катюна.
2: «Пойду послежу за тобой, вдруг чё как».
0: «Зачем?»
2: «А не сбежишь с моим миллиончиком?»
0: «Куда?»
2: «Кто вас знает, Горняков?» «И вообще, ты это... выйди»,
0: — порозовела малолетняя капитанша.
2: «Куда?»
0: Катюна вытолкала Джоффа из рубки в коридор и захлопнула дверь. Через минуту явилась. В желто-черном полосатом обтягивающем скафе, поверх которого натянула симпатичные белые трусики в синий горошек, силовой пояс с торбой и бронежакет. На скафе виднелись грубоватые заплатки. У сердца и на спине, точно напротив.
2: «Ну, на свалке святош нашлось»,
0: — смущенно ковырнула заплатку Катюна.
2: «Подумаешь, тюряжный, зато прослужит еще ого-го».
0: Отвернулась и подергала за кривые лиловые рычаги, торчащие из стены, всмотрелась в белые значки, которые по той же стене побежали, и захихикала.
2: «Вода и аммиак. Купаться-то не будем? Я ж страсть как этого не люблю».
0: «Нет, просто заберу с орбиты груз и размещу его на поверхности».
2: «Печенка вниз не слезет. Не живет она, трава такая, в гравитационном колодце», — с сожалением заявила девица. «Зря чапали».
0: «Исполняющий государственных контрактов умеет предусматривать любые ситуации», — пафосно заявил Джофф.
2: «Честняк, что ли? А, ты для того шары купил?»
0: Джофф кивнул и быстро натянул стандартный имперский сгав, простенький, серенький, но все же не на свалке найденный, а купленный в магазине на Чертауне. Шары распределили справедливо. Джоффу 4, Катюне 6. Ровно по массе покоя с учетом торбы. Та потянула на 2 Катюны. Вскоре команда печенки выбралась наружу. Белый с голубоватыми разводами шар планетоида тонул в тени родительского гиганта, но по поверхности тянулась косая светлая полоса, ледяной пояс подсвечивал. Оглядевшись и оценив местные красоты, Джофф неуверенно посвистел в эфир. Буквально через пяток минут вокруг возникло нездоровое шевеление. Десятки угловатых теней носились, изредка взблескивая отраженным светом, подмигивая зелеными огоньками на концах крыльев и азартно шевеля острыми стволами фазеров. Угольно-черные скобки истребителей постепенно сжимали объятия. Вдруг порскнули в стороны, и в охраняемый периметр солидно вплыл здоровенный контейнер, похожий на откормленного борова. Крышка откинулась, контейнер нацелился на Джоффа и презрительно отплевался посылками. Тот с большим трудом поймал 15 коротких в локоть ребристых цилиндров, увязал в снизку и прихватил к туловищу липкой лентой, выпрошенной у Катюны. Заодно отобрал у нее один спасательный шар, вернув массово-покоечную справедливость. Контейнер развернулся и уполз, уведя с собой большую часть угловатых теней. Но несколько скобок так и кружили рядом, толкаясь, как клёцки в бурлящем супе. Пока исполняющий раздумывал, Катюна оторвала от пояса один из аварийных шаров и метнула в сторону планеты. Истребители бросились за ним, выстраиваясь в атакующую воронку.
2: «Ты что делаешь, растратчица?»
0: — возопил Джофф. На миг показалось, что попал в стандартную ловушку исполняющего, когда соисполнители как бы случайно топят контракт.
2: «Да ладно, не жуйся!» —
0: радостно захихикала Катюна, глядя, как скобки задорно охотятся на шар.
1: «Спасалки денег стоят!» — проворчал Джофф. «Да и всего их десяток».
2: «А!»
0: — махнула рукой девица.
2: «Заряд скоро кончится, все равно выкидывать».
0: Джофф молча скрижетнул зубами, схватил Катюну за руку и бросился с орбиты к поверхности планетоида. Шары тормозили полет, но падать все равно было страшно. Девица орала от сладкого ужаса и материлась так забористо и изощренно, что за полчаса спуска Джофф верно стал доктором наук по фронтирным ругательствам. Внизу же, отойдя от полета и найдя среди высоченных торосов более-менее ровное поле, Джофф выдолбил во льду 15 глубоких лунок и в каждую посадил по стержню, припорошив сверху тремя пригоршнями снега. Все по техзаданию. Катюна ходила следом и ржала в голос, но потом умолкла и призадумалась. Даже помогла ковырять последнюю пару лунок. После чего команда печенки принялась ждать. Ждать пришлось недолго. Не прошло и часа, как лед под ногами дрогнул, затем резко вздыбился, разламывая многометровую толщу широкими трещинами. Катюна упала на задницу, порвала усыпанное горошком белье и выругалась так заковыристо, что Джофф решил претендовать на следующую степень доктора местного фольклора. Одна из новообразованных льдин тяжко повернулась, встав на ребро и выдавив на ледяное поле настоящее цунами водно-аммиачной смеси. Схватив Катюну за пояс, Джофф, ломая пальцы, взобрался на ближайшую снежную гору, втащил напарницу и застыл в страхе. Лед трескался с оглушительным грохотом. Взметывались фонтаны водно-снежной смеси. Канонада постепенно уходила за горизонт. Из распахнувшихся полыней рывками выползали темные, лоснящиеся туши, похожие на огромных вздувшихся пиявок. Пиявки с хлюпаньем втягивали воду. Лежа на льдинах, они раздувались все сильнее и сильнее, наваливались и ломали торосы, продавливая лед, проваливались сквозь него, и вот, насосавшись тысячи тонн воды, медленно, с неуклюжими рывками, поднимались в небо. Вдалеке от происходящего действа на крупной льдине устроились Джофф с Катюной, с трудом удерживаясь на ногах, когда очередная тысячетонная туша взлетала и льдину подбрасывала на тяжелой волне. Джофф считал. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
2: Что, перевыполнили? Хе-хе, нас ждет премия.
1: Какая премия? Валим!
0: Джофф активировал шары, и те с натугой потащили его в зенит в компании с нервно ржущей Катюной. Из-подо льда продолжали выползать черные тела. Белая поверхность планетоида пучилась, лед взрывался, хлеща кусковой шрапнелью, вокруг кишели, хлюпали и прыгали огромные черные жирные пиявки, то лениво шевелились в водно-аммиачной шуге, то с ударом пары распыленной воды взметывались в воздух и медленно, с натугой преодолевали притяжение. На орбите шла дикая толкотня, метались разноцветные глифы. Боевые скобка-дроны заполошенно носились, с опаской нарезая круги и сферы вокруг взлетающих с планеты битумно-масляных туш. Фиолетовые черточки печенки жалко смотрелась на фоне располневших имперских собратьев. Планетарная капля худела на глазах. Что-то привычно шло не так. Команда печенки шустро зашмыгнула в шлюз корабля.
2: «Может, отойдем подальше, а, Перчик?»
0: Оказавшись в рубке, тут же проныла девица.
2: «А тут трава такая, задницу чует, морозит!»
1: «Надо тебе ее...»
0: И Джофф заткнулся.
1: «Давай, попрыгали!»
0: Отъехали на десятую долю единицы от газового гиганта и остановились. «Если что, нас тут не было», — предупредил Джофф и покачал дрожащим пальцем перед носом Катюны.
2: «А то...»
0: — согласилась притихшая и напуганная девица. Зеленый куст свесился на бок.
2: «Ни тютюнечки не заявлялись, мышью не бегали.
3: И что теперь?
0: «Чего-чего?» – проворчал Джофф и задумался. Катюна внимательно пялилась на него, забыв про вымокшую торбочку, от которой натекла остро воняющая аммиаком лужа. Джофф анализировал.
3: «А ну, покажи имя системы!»
0: Девица пошарила по карманам скафа, сунула руку за пазуху и предъявила к осмотру клочок бумаги.
3: «Вот! Глазенки-то есть, смотри!»
0: «Три фрикат емзик шесть», — прочел Джофф.
3: «Точняк!» «Какой шесть?»
0: — возопил Джофф, наливаясь дурной кровью и потрясая руками.
3: «Шесть? А сколько?»
4: «Восемь! Восемь! Вот же написано! Восемь!»
0: Отобрав бумажку, Катюна критически обозрела ее и уверенно припечатала.
3: «Шесть! Сам криворучка, меня напраслишь!»
0: Джофф со стоном сполз по стене и закрыл глаза ладонью. Рядом села Катюна. Помолчала и предложила:
5: «Не говори слугам барахла, что тюточку перебрал. Империя большая, поди децим другое не заметят».
0: Джофф подумал, еще подумал и принялся редактировать видео с мозговой сетки.

0: Через неделю в станционном баре Джофф и Катюна отмечали завершение контракта и поступление денег. Из договорных 14 миллионов Джоффу досталось 3,5, миллион из которых отправил Катюне. Остальное бесследно сгинуло в вышних сферах за добрые консультации и полезные информационные услуги. Да и дядя не забыл про себя, отломил должное. Потому и праздник вышел такой, с большими бутылками крепкого. Вроде и дело сладилось, а завершение горчит. Вскоре пьянка перешла в ожесточенный спор.
1: Заработал на наивной девушке миллионы кредитов. Оставил ее с голой задницей,
0: укоризненно выговаривала Катюна.
1: Я ж все по долгам раздала.
0: Она схватила бутылку минералки и принялась цедить, справляясь с икотой. Джофф непроизвольно скосил взгляд. Крепкая задница Катюны была скрыта симпатичными трусиками розового цвета, да еще и завернута в отрез черной газовой ткани. Опять девица принялась за старые песни.
2: «Думаешь, контракт закрыть легко?» «А вот и нет!»
0: Джофф погрозил собеседнице пальцем.
2: «Этому отрежь, тому отпили. С вон тем не забудь поделиться. Да и дядюшку подогреть надо, иначе больше ничего не подкинет».
1: «А как же огромная имперская штампуля?»
2: «Печать, понимаешь ли, сама собой не ставится. Ее хороший человек должен на контракт наложить, а хорошие люди плохо жить. Непривычно. Общество возмутится. Поэтому люди при императорских печатях живут особенно замечательно».
1: «Кудряво», — протянула Катюна. «Много блажного про горняков бают, но чтобы у вас хорошие люди жили хорошо, такой борды еще не слышала».
0: Телефон в кармане у Джоффа яростно задергался.
3: «Так, погоди».
0: Исполняющий энергично растер лицо ладонями.
3: «Звонят».
1: «Лады, я тут никуда не ухожу».
0: Наклюкавшаяся девица, сложив руки на стол, уронила на них голову и тихонько засопела. Оказалось, дядюшка прислал еще один контракт с припиской «В тех же краях». Исполняющий государственных контрактов с внезапно ожившим подозрением пролистал условия договора, нашел требования к соисполнителям.
2: «Надежная команда пустотников с собственным кораблем крейсерского класса», — бормотал Джофф, вводя пальцем по строчкам.
0: Взглянул на храпящую Катюну и поставил галочку.
3: «Есть».
2: «Так. Группа опытных охотников на желторогих чурташей». «Эй, Катюна Пенская, ты на чурташей охотилась?»
1: «Чё?»
0: — проснулась та.
1: «Эх, ты... Чурташи! Чучело на базаре видела. Зачем охотиться? Кому они нужны? Шкуры да кости, и шкуры то и на три блохи. А злобы на десяток волкожутев хватит».
2: «Миллион хочешь?»
1: «Кредитов? Кто же не хочет?»
2: «Тогда приходи завтра, обсудим условия».
1: «Эх, бывай, горнячик-перчик. Пошла я одинокая, нищая, никому не нужная».
0: Артистично всхлипнув, девица неверной походкой двинулась на выход. Тяжко вздохнув, Джофф оторвал от сердца и кошелька еще 200 тысяч и отправил на счет Катюны. Та немедля приободрилась и покинула бар, почти не качаясь. Кинув недовольный взгляд ей во след, Джофф взялся за контракт, открыл раздел о финансах и надолго в нем залип. Оплата выполненных работ осуществляется в период календарного года, следующего за предшествующим отчетным годом, в течение которого осуществлялось выполнение работ при наличии соответствующего имперского финансирования в отчетном году, предшествующем календарному году. Джофф перечел строчки вслух, надеясь, что так станет понятнее. Яснее не стало. Буквы расплывались, слова прыгали, сплетаясь в совершенно аморальные календарные, предшествующие им отчетные соития. Маклаки потер лоб и отложил документы, решив выспросить завтра у бешеной девицы, кто на станции первостатейный специалист в крючкотворстве. Катюнин стул с деликатным грохотом опрокинулся. К столу осторожно протиснулся помятый железный ящик с затертой надписью «Убербанк». Шины с шипением сдулись, и вечно улыбающееся нарисованное лицо оказалось напротив лица Джоффа.
4: «Ходят слухи, почтенный господин Маклаки», — хорошо поставленным баритоном произнес нотариус-велосипедист и слегка склонил корпус. «Что вы ищете опытного законника?»
1: «Законник — слишком узкая специализация. Команда у нас маленькая, а обязанностей много. Вот, скажем, хороши ли вы в охоте на чертошей?»
5: «Принуждение к сделке!»
0: — неожиданно высоким юношеским голосом завопил нотариус и дал петуха.
5: «Недопустимо!»
0: Из мятого корпуса выдвинулись четыре дула впечатляющих размеров.
4: «На ком проверим?»
0: — вернулся нотариус к баритону, а стволы нацелились на Джоффа.
5: «Зачислены!»
0: — поспешно сказал тот. Пересчитав стволы и оглядев исцарапанную броню, Джофф решительно проставил в контракте галочку напротив пункта «Группа опытных охотников». По всему дело выходило простое, и следующий заказ, считай, уже выполнен.
4: Да и что может пойти не так у бывалого исполняющего?
0: Довольный Джофф закрыл документы и сунул телефон в карман. И зашипел от боли. В палец вцепился карандаш.

Карен Налбандян, осень Бориса. Борис сидел на каменной скамье у своего дома. Гранит сплошь в серых пятнах лишайника покрылся мхом, порыжевшим и сухим. Небо было по-осеннему пронзительно голубым, по-осеннему мягко грело солнце, лаская выжженную за лето растрескавшуюся землю. Воздух, всего месяц назад, пыльный, горячий, напитанный настоем ароматов разогретых горных трав и пота, был чист и прохладен. Ни единого звука не разносилось в нем в этот ранний час. Только где-то вдалеке, в наступившей пустоте, тихо звенел родник. Был именно тот день, который ясно отделяет лето от осени. Первый день ранней осени. Осень была на душе у Бориса. А как хорошо сейчас в лесу. Лечь на спину и смотреть, смотреть в небо, где лишь изредка раздается клёкот ястреба. Удивительно. Приятен этот звук, но как боится его лесной народ, так и с человеком. Каждому свое. Когда же я был в лесу последний раз? Наверное, лет 12 назад. Позже все было некогда, а потом... Потом началась осада. И остается издали смотреть на лес, как герой одной неведомой сейчас повести. И еще человек по имени Камил, который близок мне более всех современников. Но он будет бессмертен. А я... Я из тех людей, которых не хочет носить земля. Не хочет, но носит. До срока. А когда этот срок истечет, со мной погибнут все, кто рядом, кто принял меня и доверяет мне. Первой была Кассандра. Был у нее свой расчет, когда она назвала никому неизвестного пришельца именем давно умершего старого принца. Не было тогда в городе человека, который не поверил бы слову жрицы Аполлона. Не то, что теперь. Слишком поздно поняла сестричка, что бывают люди, с которыми нельзя заигрывать. Став наследником, я не хотел быть ставленником коллегии. Конечно, в тот день она спасла меня, но первым-то мог быть только один. Вот что делают с человеком власть и обстоятельства. Всегда знал, чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах, но случай не оставлял выбора. А все началось раньше, по иронии судьбы, в тот день, когда был зачат Ахилл непобедимый. Да, неудачным стал для Трои тот летний день. Я тогда еще просто Александр, сидел в тени, а разомлевшее от жары стадо паслось рядом на склоне Иды. Вдруг они появились прямо передо мной, три богини и Гермес с яблоком, которые позже назовут яблоком раздора. Не было в нем ничего сверхъестественного. Яблоко как яблоко. Аппетитное, большое, красное. И на боку четко виднелось торопливо процарапанное «Прекраснейший». Помнится, подумалось озорно. Здесь весь есть самому. Борис был не первым и не последним человеком, в чьей жизни яблоки сыграли роковую роль. Еще бедняга Адам расплатился за излишнюю любовь к фруктам из чужого сада суровой ссылкой на землю. «Сегодня они едят яблоки из моего сада, завтра до меня доберутся, должно быть, решил Господь». А на память об обжорстве первого на свете мужчины его потомки прячут под галстуком острый угол щитовидного хряща, более известный под названием «Адамово яблоко». Прямо в яблочко, лежащее вот в чем загвоздка, на голове у родного сына всадил арбалетную стрелу Вильгельм Тель, а другое яблоко, свалившись на голову Исаака Ньютона, сбило его с размышления о лондонской чуме на закон всемирного тяготения. Закон, который сполна испытал на своей шкуре Геракл, поддерживая небесный свод вместо атласа, добывавшего яблоки с той же яблони, что и фрукт трех богинь. Вполне возможно, что именно этот вклад яблок в науку навел группу молодых людей на мысль назвать фруктовым названием фирму Apple Macintosh. И другая молодая группа тоже выбрала своим символом яблоко и стала легендой 60-х. Битлз пришли к вершине славы, но не выдержали испытания ею. А город Нью-Йорк назвали большим яблоком не Лаки Лучано или легендарный Дон Корлеоне, которые вправду делили его как большое и аппетитное яблоко. Это название дали городу заезжие джаз-банды. Бывало, яблоками травили. Так первые известные в истории отравления совершила древняя королева, разрезавшая яблоко для своей молодой конкурентки, ножиком, смазанным с одной стороны ядом. Быть может, именно эту историю использовал Пушкин при написании сказки о мертвой царевне.
История повторилась в виде фарса, когда повар Джорджа Вашингтона попытался отравить президента золотым яблоком, помидором, с соответствующим результатом. И уже возвращаясь к нашей истории, вспомним, что знаменитая Венера Милосская держала в одной из утраченных рук яблоко. То самое. Передо мной стояли три богини. Юная и прекрасная Афродита, величественная и грозная Афина и третья, постарше с виду, гордая и стройная Гера. Они были очень разными, но было в них что-то общее. Презрение к смертному, читавшееся в их глазах. Не знали они, что в эту минуту я ощутил себя на перепутье дорог, каждая из которых вела к лютой смерти на 33-м году жизни. Я мог бы принять Азию, положенную у моих ног Герой. Мог бы, но не захотел, потому что ни одному смертному не под силу держать в кулаке столько стран и народов, не проливая рек крови и не построив одного-двух гулагов. А без этого та дорога опять привела бы меня к Трою, столицу моей империи. Только варвары, осаждающие ее, пришли бы не с запада. И конец был бы столь же ужасен, но погибло бы не только Троя. Катившаяся за мной с востока волна обрушилась бы на беззащитный пока запад, отбросив цивилизацию на много веков назад. А что мешало мне принять непобедимость, остановив свой выбор на Афине, как поступит, например, спустя века царь дикой пока Македонии? Пройти сквозь свое время, как раскаленная игла, покорить весь мир, нести цивилизацию другим народам и начисто быть забытым на родине, которую прославил, и разочарование. Этот путь кончается в дворцовой палате чашей с ядом, поданной лучшим другом. Был еще один вариант. Отказаться от суда богов, остаться собой. Через 13 веков так решит мой младший брат, которого еще нет. Но на 33-м году и он не сможет жить по-прежнему и пойдет по страшной дороге нищеты и страданий к бессмертию. Крест, словно перечеркивающий всю прожитую жизнь. Иногда я жалел, что не пошел тем путем. Но по натуре я не был мучеником, я был романтиком. И выбрал любовь прикольно. Удивительно, не здешней была она. Неземная красота сочеталась в ней с красотой душевной, появление которой в наше время было такой же ошибкой, как и мое собственное. И она досталась скотине Менелаю. Елена. Душа человеческая загадка. Кто знает, что чувствовала она? Однажды похищенная в детстве, дважды разыгранная в жребий. Кто знает? Кто спрашивал? Никто. Не тот век, не те времена. Я узнал об этом за день до того, когда мне следовало сделать свой выбор. Помню, в каком бешенстве я был, как хотел спасти ее, и вот он, шанс! Никогда не забуду той ярости, с которой посмотрела на меня Гера, той короткой молнии, которая сверкнула в непроницаемом взгляде Афины Паллады, когда было произнесено слово «Афродите». Если гнев Геры был гневом оскорбленной женщины, то во взгляде Афины вообще не было ничего человеческого. В нем ясно читался смертный приговор. Затем они исчезли. Последним Гермес, бросив на меня странный, соболезнующий, понимающий взгляд. И все стало так, как было 5 минут назад. И жара, и навозные мухи, и лениво жующее стадо, и мощный хор цикад. Все оставалось по-прежнему, но я выбрал свою судьбу. Впереди, я знал, были самые веселые годы моей жизни, годы торжества разума, когда силой разума я одержу победу в борьбе с сильнейшими мужами Трои, когда буду строить первый троянский корабль, прообразом которого стала Катис Арк, корабль-птица, когда совершу на нем путешествие, аналогов которому в мое время нет и которое будет настолько неправдоподобным, что ни один летописец не расскажет о нем, боясь прослыть лжецом. Во времена Париса море было опасной и непредсказуемой стихией. Плавали по нему, опираясь на берег, держа его в виду и приставая на ночь. Долгие месяцы добирались греки до Трои. Париж же был первым, кто решился пойти прямым маршрутом.
Для своего времени это было таким же походом в никуда, какими казались современникам путешествия Колумба, а потом Магеллана. И совсем неудивительно необычайное количество плохих примет и предсказаний, сопровождавших его. В основном рождались они среди недовольных старцев в Трое и в матросских трюмах. Кстати, интересно знать, каким способом нашел Парис команду для своего корабля. Португальскому королю Энрике Мореплавателю пришлось для этого запастись как минимум папским отпущением грехов на всю команду. Само же путешествие...

Впереди был мой звездный час. Впереди была и расплата. Оставалось только ждать. Елена. А еще друг. Хотя, казалось бы, какой друг может быть у человека, наделенного абсолютным знанием? Мемнон был больше, чем преданным другом. Был как второй я. Помнишь? Спина к спине в ночь мятежа. Рейд в Спарту. Открытие Академии. Бок о бок в боях на стенах. А потом тот день, когда Ахилл, обезумевший от бешенства и поэтому невероятно опасный, как зверь, попробовавший человеческой крови, рвался в Трою. Тогда Мемнон первым бросился к воротам, чтобы не дать этому монстру войти в город. Я почувствовал страшную тоску, потому что знал, что случится дальше. Я видел, как Мемнон крадется к закованному в металл чудищу, подобравшись как богомол перед броском. Потом его согнутая рука распрямилась, и тонкое острие треугольного клинка проскочило в едва заметную щель в доспехах. Ахилл резко развернулся к нему. Впервые на этой войне ранили его, и теперь он жаждал мести. До сих пор перед моими глазами стоит страшный окровавленный клинок, сверкнувший красным отсветом в лучах заходящего солнца. Неизвестно, откуда тогда у меня в руках появился лук. Первый раз в жизни я перестал быть собой, всезнающим Парисом. Остался только человек своего времени, и он мстил. Но разум оставался холодным. Мозг необыкновенно ясно и быстро рассчитал угол, поправку на ветер, на бьющие в глаза солнце. Доспехов стреле не пробить, придется выбирать крупную артерию, благо на секунду он раскрылся. Тетиву отпускать плавно, и все. Прощай, Ахилл. Умирая, бедняга кричал, что никто не смог бы поразить его без помощи богов. Обвинял во всем Аполлона. Эх, Ахилл, Пелеев сын. 80 килограммов великолепных мышц, закованных в не менее великолепную скорлупу из почти неизвестной в наше время стали, и совсем немного примитивных мозгов, не способных даже вместить возможность своего поражения. Не стоит забывать, что вся эта история происходила еще в бронзовом веке. Железо, притом весьма дурного качества, добывали в немногих странах примитивным сыродутным путем, и ценилось оно на вес золота. Лишь очень редко кузнецам попадало почти химически чистое метеоритное железо. Так появились знаменитые доспехи Ахилла, а с ними легенда о его неуязвимости. Современникам, привыкшим к тусклой бронзе, сталь должна была казаться ослепительно блестящей. А что касается прочности... Умный, опытный боец Гектор в поединке с Ахиллом сделал ставку на удар, которым он не раз пробивал и щиты, и доспехи. Он никогда бы не решился расстаться с копьем, если бы не знал твердо, что этим броском ставит последнюю точку. Но технический прогресс был на стороне грека, и Гектор проиграл.

Ахилл. Удивительная штука человеческая память. Ведь именно эта безмозглая горилла останется в ней победителем Трои. Войну начал Менелай, средства на ее организацию выделил сказочно богатый царь Агамемнон, а победит в ней военный гений Одиссея. Но победителем по праву должен был стать я, ведь сила была на моей стороне. А вот судьба против. Я погибну. Когда? Сегодня незамедлительно пришел ответ. У Бориса вдруг задрожали ноги. Его охватил звериный страх, безумное желание бежать, скрыться. До него неожиданно дошел смысл этого слова во всем его великолепном значении. «Где бы я ни был, что бы я ни делал от заката, я не доживу. Завтра все будет так же, но вот меня больше не будет». От этой мысли все его тело напряглось в рефлекторном животном крике. «Не хочу!» Огромным усилием Парис собрался и вырвал из себя страх. Одним движением, как вырывают гнилой зуб. Он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы унять противную дрожь. Страх пропал. Осталась лишь тоска. Смерть чем-то сродни сну, только больнее. Одно дело знать, что будет новый день, и совсем другое дело, когда сознание гаснет навсегда. Нет надежды. Эту мысль сменила другая. А как будут рады троянцы? Ненавистный, страшный, пугающий своей непонятностью принц Парис наконец погибнет. Дети, усмехнулся он, будут радоваться, и никто не вспомнит, что именно благодаря мне Троя легко переносит 10-й год осады. Стены, спроектированные мной, неприступны. Стратегия почти непобедима. Благодаря нашей дипломатии со всех концов света к нам идут союзники. Греческие шпионы не успевают пройтись по городу и 3 минут, а мои сеют рознь в лагере греков, еще больше ослабляя их. Но держится здесь все только на мне. И стоит мне погибнуть, как они немедленно перегрызутся с соседями и сдадут всех шпионов грекам, чтобы не пришлось платить. Что ж, я не настолько глуп, чтобы считать, что мне удастся победить их вековые предрассудки и суеверия. А царь Приам ненавидит меня сильнее остальных, забыв о том, как во времена его детства одна дружина греков сходу взяла Трою. Забыл. Но пока я жив, город будет стоять наперекор всем. И людям, и богам. От грустных мыслей Париса отвлек прибежавший раб. Немного отдышавшись, он сказал... «Господин, Лаокоон просит тебя прийти в храм. Принесли раненых». «Скажи, сейчас буду». Раб убежал. Парис неторопливо встал и зашагал к храму Аполлона, где находился госпиталь.

Один из самых древних богов Греции, Аполлон, был богом троянским. Бог света и культуры, бог путешествий. Его культ, как никакой другой, подходил по рису. Недаром все его действия были так тесно связаны с этим богом. Да и на культе Аполлона мы чувствуем отпечаток, который наложила на него личность Париса. Аполлон, как и Парис, охранял стада и предсказывал будущее. Жрецами Аполлона Парис назначил умных, преданных людей, таких как Лаокоон. А еще Аполлон был богом-врачевателем. Врачом был и его сын Асклепий. Недаром клятва Гиппократа начинается словами «Клянусь Аполлоном, целителем, Гигией и Панагеей». Парис осматривал раненых. Там, где он проходил, раненым становилось легче дышать, появлялась надежда. Всего несколькими словами он мог вселить бодрость в усталого, волю в жизнь, сдавшегося, дать силу слабому. Казалось, перед ним отступала сама смерть, но иногда он проигрывал. «Я знаю, что нужно, чтобы лечить их, но у меня ничего нет». Легче всего было бы приучить жрецов к правилам антисептики. Для них это просто еще один ритуал. Удалось наладить и сортировку раненых, элементарную истину военной медицины. Жестокими, воистину драконовскими методами заставить жителей осажденного города выполнять требования гигиены. Это я молодец. Можно вправить вывих, зафиксировать перелом, обработать рану, сделать несложную операцию. Наркоз молотком по голове. Приготовить десяток другой лекарств, слабый антибиотик из плесени. А что мне делать с этим? Раненый смотрел на него с надеждой и ненавистью. Внезапно он спросил. «Господин, зачем ты не принял мира?» «Трион, даже если бы я и принял мир, мир был бы недолгим. Слишком много ахейцев вложили в эту войну. Теперь их надежда — сокровище Трои». «Господин, ты же велик. Сделай так, чтобы победили мы». «Против нас боги, Трион. Что бы я ни сделал, это лишь ускорит наше падение». Терпеливо, как ребенку, объяснял Парис. «Зря это я. Зачем? Не подумал». «Но раз ты не можешь помочь нам, зачем ты здесь, господин?» Неожиданная судорога оборвала воина. Парис дал Триону морфия, и тот успокоился. Больше ничего сделать было нельзя. Не так давно стали появляться такие раненые, с искаженными лицами, корчащиеся в адских муках долгой агонии. Это началось после появления под Троей Гнилоногого. Его стрелы, начиненные ядом гидры, несли страшную смерть и сеяли ужас среди троянцев. Парис в отчаянии думал, а я не могу ничего поделать, у меня ничего нет, человек страшнее яда. Ведь не всегда же Филактет был гнилоногим. Таким его сделала жизнь. Его психика надломлена, он озлоблен. Трудно не озлобиться, будучи преданным, брошенным друзьями и проведя 10 лет полупарализованным на необитаемом острове. От всего этого можно сойти с ума, а он выдержал. Вынес и второе предательство, и лечение Одиссея, когда тот одним ударом меча отсек ему больную ногу. Его трудно винить, но он убивает наших, а я не могу лечить их. Тени укоротились. Парис посмотрел на солнце. «Скоро полдень, у меня еще много дел». «Лаокоон!» Жрец оторвался от раненого и подошел к двери. «Безнадежен, проклятый гнилоногий». «Лао!» Парис запнулся, не зная, как начать. «Лао, когда... Нет, если меня убьют, ты будешь здесь за меня. Ты знаешь, что делать. Не забудь того разговора, вряд ли у тебя что-нибудь выйдет, но попробуй и... Позаботься о Елене, об этом я прошу тебя особо». Парис вышел из госпиталя. Ему хотелось хотя бы напоследок побыть с Еленой. В ее покоях, как всегда, было светло, прохладно и тихо. В углу валялся свиток, одна из книг, которые должны появиться только в будущем. Парис иногда переводил и записывал их для Елены. «Трудно быть богом», — прочитал он на футляре. Это была ее любимая повесть, но, судя по всему, отложили этот свиток уже давно.
Услышав шаги, Елена подняла глаза и грустно смотрела на Париса. Его поразило ее лицо. «Ее нужно предупредить», — подумал он. «Ну, благородная Донна», — начал он бодро и безнадежно фальшиво. «Честь имеем доложить, осада идет, а мы сидим...» «Не надо, пар. Я была в госпитале. Когда это случится?» «Не сейчас, но ради Аполлона не надо. Я выдержу. Сегодня. Когда?» «Вскоре после полудня». «Значит, всего час. Через час ты уйдешь, а я опять останусь безнадежно одна в этом мире. Ты был единственным, с кем я хоть могла быть собой, с кем мне не приходилось притворяться, и ты любил меня. Ты был тогда во дворце Менелая единственным, кто понял, что скрывается под маской капризной красавицы. И еще ты был единственным настоящим мужчиной в этом детском саду неандертальцев. Что мне делать теперь? Жить долго и счастливо?» «Жить», — сказал он и осекся. «Ведь действительно проживет она еще очень долго». «Как? Помнишь, ты рассказывал мне про Филактета, как он 10 лет жил на диком острове один? Но у него была надежда на то, что все будет хорошо, а у меня нет. Боль будет, одиночество будет, а надежды нет. И будет кое-что похуже. Пар, здесь меня все ненавидят. Я для них виновница всех их несчастий, да еще и чужеземка. Только благодаря тебе они не смеют ничего сделать. Как же я выживу в этом осином гнезде без тебя? Ты никогда не задумывался, что для того, чтобы жить, мне придется вернуться к Менелаю? Я буду вынуждена оправдываться, зная, как ты презирал тех, кто оправдывается, говорит, что ты удерживал меня колдовством, и заливисто смеяться, когда эти пятикантропы будут пересказывать мне мерзкие анекдоты про тебя. Только в глубине души носить память о тебе, вечно любить тебя, навсегда надеть на себя ненавистную маску королевы спартанской. Ты говоришь «живи», но это уже не будет жизнью. Жить после того, как я предам тебя, Парис. Парис не мог, не хотел вспоминать следующие полчаса. Думать о том, что он больше никогда не увидит Елену. Нет, нельзя. Теперь он лежал на гребне крепостной стены у страшного самодельного оружия, готовясь к своему последнему бою. В прицеле он видел тупые потные лица, бронзовые доспехи, бронзовое оружие. «Стрелять или нет?» – размышлял он. «Но ведь не в них дело. А в чем? Они же были мальчишками, когда пришли сюда. Что они вообще видели в жизни, кроме крови, грязи и крепостных стен? И кто в этом виноват?» Потом он увидел одноногого воина – Филактет. Сделать доброе дело и прикончить его? Но ведь дело и не в нем. Его стрелы возьмет кто-нибудь еще, и все же палец его застыл на гашетке. Париса поразила новая мысль – зачем? Зачем еще жертву? Вот тот воин в будущем, он расскажет о нас. Им будут зачитываться и через сотни, и через тысячи лет. Кажется, его зовут Гомеро. В сущности, это дети, пусть грязные и жестокие, но вырастет из них одна из самых прекрасных цивилизаций в мире. И мы были не самыми плохими людьми, просто нам не повезло. Да, боролись, ненавидели и любили, но жили до чьей-то эры, какое-то призрачное существование. И нас уже ничего не спасет. Люди против нас, боги разъярены, но даже если мне удастся победить и тех, и других, этим я лишь немного оттяну нашу гибель. Я чувствую, в воздухе пахнет странной, жуткой грозой. Я больше не хочу убивать. Он последний раз посмотрел на Филактета. Тот, весь напрягшись, чего-то ждал. Следующую секунду Парис понял, чего. Спокойным движением он сбросил свое оружие со стены и стал спускаться. Он шел по улицам, выпрямившись, сбросив с себя весь груз, который нес 10 лет. Троянцы молча смотрели на него. Взгляды скрещивались на оперение отравленной стрелы, торчавшей у него из плеча. Мрачно смотрела на смертельно раненого брата Кассандра, с уважением воины и с ненавистью пополам с радостью Приам.
Салютом по полной форме провожал погибающего противника посерьезневший Одиссей. Беспрепятственно выйдя из осажденной крепости, Парис пошел к лесу Иды. Греки расступались перед ним, их парализовал его взгляд, обращенный туда, откуда уже не возвращаются. А Парис переставал быть Парисом. Только сейчас он понимал, что такое абсолютное знание и как мало он знал раньше. Теперь он был всемогущ. Он смог бы лечить смертельно раненых, смог бы спасти Трою, но его это уже не интересовало. Он уходил все выше, и все более незначительным казалось то, что терзало его. Лишь сверкнуло болью слово и пропало. Наступила бесконечность. Когда тело его нашли, пастухов поразила улыбка на необезображенном лице. Всезнающая, мудрая, немного детская. А что было дальше? Да, в общем-то, ничего. Трою взяли довольно быстро. Благое намерение жреца Лаокоона осталось благим намерением. Как только его разоблачения стали достаточно опасными, а доказательства обоснованными, его с двумя сыновьями обнаружили на берегу с явными следами смерти от асфиксии. И кто уж тут разберет, кто придушил их? Пару удавов, посланных Афиной, как разъясняло населению многочисленная агентура Одиссея, или пара же опытных боевых пловцов? Не было судебно-медицинской экспертизы в тот век. Сам Одиссей вернулся на Итаку и счастливо избег участи Агамемнона, убитого женой. Согласно классическому сюжету, возвращается муж из командировки. Впоследствии он встретился со своим старым однополчанином Гомером. Так и родилась знаменитая Одиссея. Из объяснения Одиссея, где его носило 10 лет, и Пенелопы, что делала у нее дома буйная толпа мужиков, благо ни одного из них Одиссей не позаботился оставить в живых. Сам же он жил долго и достаточно счастливо, пока не был убит собственным сыном во время пиратского налета, совершенного Одиссеем по причине плохих штурманских способностей на родной остров. Елена не забыла того, чему научилась за годы жизни с Парисом. Эта сильная, умная женщина точно освоила тот принцип троянского принца, который гласил, что каждый человек сам определяет свою судьбу. Когда на Менелая нашла вдруг опасная задумчивость, она угостила его зельем из макового сока, которое втрое давали смертельно раненым. Так что остаток своей жизни Менелай провел, по меткому выражению летописца, в райских садах, в полной зависимости от жены. Она же разработала для своей страны знаменитые принципы, усовершенствованные и введенные суровым Ликургом и сделавшие Спарту Спартой. Это была славная месть. И лишь один человек остался полузабытым. Принц Троады Парис.

шкатулка, в которой была тьма. По мягкому песку, по самой кромке моря, шел, не оставляя следов, маленький мальчик. В ярко-синем, лишенном солнца небе кричали чайки, в несоленом море плескалась и играла форель. Далеко, почти у самой линии горизонта, гигантской морской змеей на миг взвился над водой, изогнувшись семью великолепными арками, и тут же снова исчез в море. Мальчик посвистел ему, но змей больше не появился, был занят охотой на китов. Мальчик пошел дальше, не отбрасывая тени, не оставляя следов, по узкой полоске песка, намытого между прибрежными утесами и морем. Впереди показался поросший травой, далеко выдающийся в море мыс. На нем примостилась хижина. Пока мальчик карабкался к ней по крутой тропинке, хижина, поджидая его, радостно подпрыгивала и потирала одна другую свои передние лапы. При этом она была довольно похожа то ли на большую муху, то ли на довольного адвоката в зале суда. А вот стрелки часов в домике никогда даже не шевелились и вечно показывали без 10:10. «Что это у тебя там, дикие?» — спросила мальчика его мать и бросила врагу из кролика веточку петрушки и щепоть перца. Рагу на плите исходило аппетитным паром. «Коробочка, ма! Где ж ты ее нашел?» Еще один член семьи, материн черный кот, тихонько скользнул вниз с балки, украшенной связками лука, и словно лисий воротник обвился вокруг шеи ведьмы, сообщив: «О море!» Дикий кивнул. «Это правда. Море выкинуло ее на берег. А что там внутри?» Кот говорить ничего не стал, только замурлыкал. Ведьма обернулась и глянула в круглое лицо сынишки. «Что же там внутри?» — повторила она. «Тьма. Да, дай-ка посмотреть». Она нагнулась, и кот, по-прежнему мурлыча, зажмурился. Осторожно прижимая шкатулочку к груди, мальчик чуть-чуть приоткрыл крышку. «Верно», — подтвердила мать. «Убери-ка ее подальше, чтобы кто-нибудь нечаянно на пол не уронил. Интересно, куда этот ключ от нее подевался? А теперь беги, и мой руки. Столик, накройся». И пока малыш возился во дворе с тяжелым насосом, мыл руки и лицо, домик наполнился звоном обеденной посуды. Тарелок, вилок, ножей. Потом мать прилегла отдохнуть, а мальчик потихоньку взял с полки, где хранились его сокровища, отполированную морем и инкрустированную песком и ракушками шкатулочку и пошел с ней куда-то в дюны, в противоположную от моря сторону. По пятам за ним следовал черный материн кот, терпеливо пробираясь по песку между стеблями колючей травы. Тень была только у него.

На вершине холма принц Рикард обернулся в седле и посмотрел назад на плюмажи и знамена своего войска, узкой лентой растянувшегося по дороге. Дорога вела от украшенных башнями крепостных стен столицы к морю. Правителем этого королевства был отец Рикарда. Под лишенными солнца синими небесами город в долине мерцал и переливался, подобно жемчужине, и казался таким же хрупким. Здания и крепостные стены не отбрасывали тени. Снова увидев, сколь прекрасна столица, Рикард твердо решил, что она никогда и никем не будет захвачена. Сердце его запело от гордости. Он велел офицерам двигаться быстрее и поторопить воинов, а сам пришпорил своего белого коня. Тот заржал и словно ветер рванул вперед. Грифон, любимец принца, с пронзительным воплем тут же спикировал с высоты, злобно щелкнув клювом прямо перед носом у жеребца. Он вечно дразнил его, успевая, однако, каждый раз увернуться, когда разъяренный конь пытался укусить грифона за змеиный хвост или ударить своими серебряными копытами. Потом грифон с чудовищным кудахтаньем и ревом совершил над дюнами круг и снова стремительно спикировал. Так он мог забавляться без конца. Опасаясь, что зверь переутомился еще до начала битвы, Рикард привязал его, и тот полетел с ним рядом вполне спокойно. То что-то помурлыча по кошачьи, то щебеча по птичьи. Наконец, перед Рикардом открылось море. Где-то там, среди утесов, скрывался отряд врага под предводительством его родного брата. Дорога теперь шла вниз по песчаным дюнам. Море мелькало то справа, то слева, все ближе и ближе. Внезапно дорога кончилась. Белый конь взлетел над трехметровым обрывом и стопотом приземлился на песчаном пляже. Дюны остались позади. Перед Рикардом длинной стеной стояло вражеское войско, а в море виднелись три корабля под черными парусами. Его собственные воины пока еще не миновали обрыв. Один за другим скатывались они на пляж, и голубые флаги в их руках колыхал морской ветер, а шум волн заглушал голоса. Без малейшего предупреждения, без какого бы то ни было сигнала, оба отряда сошлись в рукопашную. С громким пронзительным воплем грифон взмыл воздух, выдернув из рук Рикарда поводок, и словно ястреб, разинув клюв, распростерши крылья, ринулся с небес на самого высокого человека в сером плаще, предводителя вражеского войска. Однако тот успел выхватить меч. И когда железный клюв грифона, скользнув по его плечу, попытался достать горло, стальной клинок взлетел и вонзился в грифоново брюхо, вспарывая его. Грифон конвульсивно дернулся, согнулся в потоке пополам и рухнул прямо на человека в сером, выбив его из седла. Чудовищный зверь беспорядочно хлопал мощными крыльями, пронзительно кричал и пятнал песок черной кровью. Высокий человек в сером, шатаясь, поднялся на ноги и, взмахнув мечом, отсек грифону голову и крылья. Сам он ничего не видел из-за запорошившего глаза песка и заливавшей лицо крови, так что заметил Рикардо только тогда, когда меч уже завис над ним. По-прежнему молча человек в сером обернулся и своим еще дымящимся от крови грифона мечом отразил удар. Потом попытался рубануть по ногам белого коня, но это ему не удалось. Конь попятился, заржал и, встав на дыбы, ринулся на врага. Снова меч Рикардо блеснул в воздухе над головой высокого человека, и тот вдруг почувствовал, как руки его наливаются свинцовой усталостью, а легкие с трудом хватают воздух. Рикард пощады не знал. Последний раз высокий человек сделал выпад, и тут же разящий меч брата ударил его прямо в лицо. Он упал совершенно беззвучно. Коричневатые фонтанчики песка, взметнувшись из-под копыт белого жеребца, засыпали его распростертое тело, а Рикард, развернувшись, направил коня в саму гущу сражения. Вражеские воины упорно наступали, но ряды их редели. Их теснили к воде, и, наконец, последний человек 20, рассыпавшись в разные стороны, что было сил, бросились к кораблям навстречу высоким волнам прибоя. Рикард громко приказал своим воинам собраться вокруг него, и все живые подошли к нему, перешагивая через трупы врагов, а тяжелораненые подползли на четвереньках. Все, кто мог стоять на ногах, построились у подножия дюны, на вершине которой стоял Рикард. За его спиной на волнах моря покачивались три черных корабля. Весла были спущены на воду. В полном одиночестве Рикард сел на густую траву, покрывавшую вершину холма, и закрыл лицо руками. Рядом с ним, словно каменное изваяние, застыл белый жеребец. Внизу молча стояло его войско. На песке у воды лежал с окровавленным лицом высокий человек, а рядом мертвый грифон. Чуть поодаль лежали еще мертвые, их остановившиеся глаза глядели в ясное небо, где никогда не бывало солнца. Легкий ветерок с шуршанием прошелся меж песчаных холмов. Рикард поднял голову. Юное лицо его было мрачно.
Он подал знак своим офицерам, вскочил в седло и неспешно пустился в обратный путь к столице, не оглядываясь и не желая видеть ни того, как пристанут к берегу черные корабли, ни того, как его войско, окончив построение, двинется за ним следом. Когда оживший грифон с пронзительным криком снова ринулся к нему с высоты, он привычно поднял обтянутую перчаткой руку, улыбаясь огромному зверю, который пытался угнездиться на запястье хозяина, хлопая крыльями, как курица, и вопя, словно мартовский кот. «Эх ты, непослушный!» — сказал Рикард. «Ну что раскудахтался? Ступай-ка к своим цыплятам, кто же мне наседка?» Чудовище, оскорбившись, взмыло в небеса и понеслось на широких своих крыльях к столице. За принцем, немного отставая, тянулось его войско, но никто не отставлял на песчаной дороге ни единого следа. И позади светло-коричневый песок на берегу снова лежал плотным слоем. На нем не осталось ни единого следочка, ни единого пятнышка. Черные корабли с черными поднятыми парусами уже готовы были к отплытию. На носу первого стоял мрачный высокий человек в сером плаще. Желая поскорее попасть домой, Рикард свернул и проехал мимо хижины на четырех птичьих ногах, стоящей на мысу. Ведьма махнула ему рукой с порога. Рикард еще раз свернул, натянув поводья, и остановился точно у ворот. Он смотрел на молодую ведьму. Она была очень красива, с черными, как уголь, волосами, развивавшимися на морском ветру. И смотрела прямо на принца в белых доспехах, верхом на белом коне. «Принц Рикард», — сказала вдруг ведьма, — «что ты уж больно часто участвуешь ты в сражении». Он рассмеялся. «Что же мне делать? Позволить брату осадить столицу?» «Да, позволь. Все равно ведь никто не может взять столицу штурмом». «Я знаю, но отец мой, наш государь, сослал брата, и теперь тот не смеет даже ногой ступить на берег нашего королевства. А я солдат. Я подчиняюсь своему королю и своему отцу. По его приказу иду я в бой». Ведьма долго смотрела в морскую даль, потом снова взглянула на юношу. Ее темнокожее лицо вдруг как-то осунулось, высокий лоб от переносицы вздымался, словно корона, и глаза сверкали. «Подчиняйся, но заставляй других подчиняться тебе. Командуй другими, но слушайся и чужих приказов. Твой брат не пожелал ни подчиниться, ни командовать. Мой принц, берегись». Лицо ее снова помолодело, потеплело и стало очень красивым. «Нынче утром море дарит странные подарки, дуют странные ветры, трескаются мои магические кристаллы. Берегись!» Мрачно, но благодарно поклонился он ей, пришпорил коня и скрылся вдали, весь в белом, похожий на чайку над длинной длиной. Ведьма вернулась в дом и стала проверять, все ли там в порядке. Летучие мыши и связки лука под потолком, котелки на плите, коврики на полу, метлы в углу, сушеные мухоморы и магические прозрачные кристаллы, которые сегодня вдруг все покрылись трещинами, тоненький серпик месяца, подвешенный к каминной трубе, древние книги и старинный ее приятель кот. Она еще раз все осмотрела, а потом вдруг выбежала на улицу с криком «Дики!». С запада дул сильный холодный ветер, низко клонил к земле пышные травы. «Дикий! Кис-кис-кис!» Ветер сорвал с губ ее голос, подхватил его, разодрал на клочки и унес прочь. Ведьма щелкнула пальцами, в дверь со свистом вылетела метла и замерла, зависнув невысоко над землей, а сам домишка словно от волнения затрясся и закудахтал. «Заткнись!» — рявкнула ведьма. Дверь домика тут же послушно закрылась, куда-то не стихла. Сев на метлу верхом, ведьма плавно взлетела и понеслась над песчаным пляжем на юг, то и дело призывая «Дикий! Эй, котик!» «Кс-кс-кс-кс!»

0: Молодой принц, нагнав свое войско, спешился и пошел рядом со всеми. Выйдя за последний поворот, они увидели внизу в долине столицу. Неожиданно кто-то потянул принца за плащ. «Принц Рикард!» Маленький мальчик, совсем малыш, еще не успевший утратить младенческую пухлость и розовощекость, стоял и чуть-чуть обиженно смотрел на него, держа в руках старенькую, потертую, облепленную песком шкатулочку. Рядом с ним сидел какой-то странный черный кот и во весь рос улыбался. «Море принесло ее для нашего принца. Правда-правда. Пожалуйста, возьми ее!» И мальчик протянул шкатулку Ричарду. «А что в ней такое?» «Тьма, господин мой». После недолгих колебаний Рикард чуть приоткрыл шкатулку и заглянул в щелку. «Она просто изнутри выкрашена черным», — сказал он с усмешкой. «Нет, принц, честное слово, не выкрашена. Открой пошире». Рикард осторожно приподнял крышечку на палец и снова глянул внутрь. Потом быстро захлопнул шкатулку, потому что малыш испуганно вскрикнул. «Только смотри, чтобы ветер не унес ее, принц!»
1: «Я передам это нашему королю».
0: «Но я подарил ее тебе, господин мой».
1: «Все подарки моря принадлежат королю, и все равно спасибо, малыш».
0: Они некоторое время внимательно смотрели друг на друга. Маленький пухленький мальчик и сильный, стройный, красивый юноша. Потом Рикард повернулся и быстро пошел дальше, а Дик потащился назад вниз по склону холма, молчаливый, подавленный, безутешный. Еще издалека, откуда-то с юга, услышал он зов матери и попробовал ей ответить, но ветер нарочно унес все слова в другую сторону, да и приятель его, кот, куда-то вдруг запропастился.
2: Бронзовые ворота распахнулись перед входящими в город войсками. Залаяли сторожевые псы, стражники подтянулись и выпрямились, городской люд низко кланялся, когда белый конь Рикарда промчался, стуча копытами по мраморным улицам прямо во дворец. Там принц, как всегда, взглянул на большие бронзовые часы на самой высокой из 9 белых башен, украшавших стены королевского дворца. Недвижимые стрелки показывали без 10:10. В тронном зале принца ждал отец. Свирепого вида седовласый человек в железной короне. Он восседал на троне, вцепившись пальцами в железные подлокотники, которые оканчивались головами чудовищных химер. Рикард преклонил колено, низко опустил голову и, даже не взглянув в лицо отцу, сообщил ему об одержанной победе. «Изгнанник мертв. Погибла большая часть его войска, остальные бежали на своих кораблях». В ответ послышался скрипучий голос короля, будто дверь отворилась на ржавых, давно не смазанных петлях. «Поздравляю с удачей, принц!»
0: «Я принес тебе подарок моря, о мой король!» По-прежнему, не поднимая головы, Рикард протянул отцу деревянную шкатулку. Глухое рычание донеслось из пасти одной из железных химер.
3: «Это моя шкатулка!»
0: Король так резко выкрикнул это, что Рикард даже на минутку поднял глаза и с изумлением увидел, что у всех химер оскалены пасти, а глаза короля яростно сверкают.
3: «Потому-то я и принес ее тебе, о мой король. Она моя. Это я подарил ее морю, я принес ему этот дар, а море выплюнуло его обратно».
2: Король долго молчал, потом сказал, как бы чуть смягчившись: «Что ж, возьми ее себе, мой принц. Морю она не нужна, мне тоже. Теперь шкатулку в твоих руках. Храни же ее закрытой. Храни ее закрытой, принц».
0: Рикард, по-прежнему не поднимаясь с колена, еще ниже склонил голову, рассыпаясь в благодарностях, потом поднялся и пошел к дверям, так больше ни разу и не посмотрев на короля своего отца. Когда он спустился по ярко освещенной парадной лестнице, офицеры и придворные сразу же собрались вокруг, как всегда готовые расспросить его о результатах битвы, пошутить, поболтать и выпить. Но принц прошел мимо, не сказав ни единого слова и ни на кого не посмотрев. В полном одиночестве направился он прямо к себе, бережно прижимая к груди шкатулку. Очень светлая, лишенная теней окон комната его была вся разукрашена золотом, топазами, опалами и другими каменьями. Но самой большой драгоценностью здесь были горящие живым пламенем свечи. Но и пламя недвижимо застыло над золоченными подсвечниками. Принц поставил шкатулку на стеклянный столик, небрежно бросил плащ на кресло, отстегнул перевязь, сел и вздохнул. В спальне тут же притащился, стуча когтями по мозаичному полу, грифон. Положил тяжелую голову хозяину на колени, ожидая, чтобы тот почесал его покрытый перьями загривок. А еще по комнате, тихо ступая, ходил огромный кот. Тот самый ведьмин, с черной лоснящейся шерстью. Рикард не обратил на него ни малейшего внимания. Дворец был полон всяких животных. Котов, собак, обезьян, белок, молодых гиппогрифов, белых мышей, тигров. У каждого придворного имелось, по крайней мере, дюжина ручных зверьков. У каждой дамы непременно был свой собственный ручной единорог. У принца же только грифон. Он всегда помогал Рикарду в бою. Он был, по сути дела, его единственным, никогда не задающим лишних вопросов другом. Принц почесал грифону загривок, поглядывая на него и ловя ответный взгляд любящих золотистых круглых глаз. Время от времени Рикард посматривал на шкатулку, спокойно стоявшую на столике. Ключа, чтобы запереть ее, у него не было. Где-то в одной из дальних комнат тихонько играла музыка. Нескончаемое монотонное переплетение звуков было подобно журчанию воды в фонтане. Принц обернулся и посмотрел на каминные часы. Их золотой прямоугольный циферблат был отделан синей эмалью. Часы показывали без 10:10. Время вставать, снова надевать перевязь, созывать войско и отправляться на битву. На родную землю возвращался изгнанник, одержимый намерением захватить столицу и предъявить свои наследные права на трон. Его черные корабли под черными парусами должно отогнать прочь от берегов королевства. Братья неминуемо должны сразиться. Один из них — пасть в бою, а второй — спасти город. Рикард нерешительно встал, и грифон, разумеется, тоже немедленно вскочил и завилял змеиным хвостом, готовый идти в бой. «Ну хорошо, пойдем», — сказал ему Рикард, хотя голос его прозвучал невесело и холодно. Он пристегнул меч в разукрашенных жемчугом ножнах, а грифон, посвистывая от нетерпения, потерся клювом о руку принца. Но принц не обратил на своего любимца внимания, он очень устал. Странная печаль, невнятная тоска снедала его, но отчего он грустил? Ему захотелось вдруг вновь услышать ту музыку, которая больше не была слышна. Ему захотелось вновь хоть раз поговорить со своим братом, прежде чем они сойдутся в бою, как смертельные враги. Он не знал, чего именно ему хочется. Наследник и защитник королевства, он обязан был подчиняться своему королю. Он надел серебряный шлем и обернулся, чтобы взять плащ, небрежно брошенный на кресло. Украшенные жемчугом ножны при этом звонко стукнулись обо что-то. Он обернулся и увидел, что шкатулка открытая лежит на полу. Он стоял и смотрел на нее в оцепенении холодным отсутствующим взглядом. А из шкатулки, меж тем, подобно облачку дыма, поднималась темная мгла. Принц наклонился, поднял открытую шкатулку, и тьма потекла между его пальцами. Грифон, жалобно свистя, попятился назад. Высокий, светловолосый, в белых доспехах и серебряном шлеме стоял принц Рикард посреди сверкающей светом комнаты и, держа в руках открытую шкатулку, смотрел, как оттуда капля за каплей медленно сочится густой полумрак. Теперь все вокруг него было погружено в сумерки. Сначала он стоял неподвижно, потом медленно поднял шкатулку и перевернул ее донышком вверх, точно над своей головой. Тьма потекла по его лицу. Он огляделся. Теперь стихла не только та далекая музыка, но и все вокруг было наполнено странной тишиной. Горели свечи. Огоньки их отражались в золотых украшениях и разноцветных каменьях, вделанных в стены. Радужные зайчики прыгали по полу и потолку. Но в углах комнаты была густая тьма. Тьма притаилась за каждым креслом, а когда Рикард повернул голову, то по стене метнулась его тень. Он выронил шкатулку и быстро подошел к одному из темных углов. Там ярко блестели чьи-то красные огромные глаза. Ну, конечно, это грифон. Принц протянул к своему любимцу руку и нежно заговорил с ним. Грифон не пошевелился, но издал странный металлический клекот. «Ну, хватит, выходи!» «Ты что же, темноты испугался!» — сказал ему принц и тут же сам ощутил страх. Тогда он вытащил меч. Все вокруг было неподвижно. Рикард осторожно отступил к двери, и тут чудовищный зверь прыгнул. Принц успел увидеть, как потолок закрыли два огромных черных крыла, услышал, как щелкнул страшный железный клюв, звякнули о пол железные когти. Грифон навалился на него всей тушей, прежде чем он успел нанести удар мечом снизу вверх. Он, что было сил, боролся с грифоном, но железный клюв щелкнул уже у самого его горла, а страшные когти терзали ему руки и грудь. Наконец принцу удалось высвободить одну руку с мечом и нанести первый удар. Потом он снова замахнулся и ударил. Вторым ударом он почти отсек грифону голову.
2: Чудовище разжало лапы и рухнуло на пол, извиваясь среди черных теней и ярких световых пятен, отраженных зеркалами, хрусталем и драгоценными каменьями. Через некоторое время Грифон перестал биться и застыл. Рикард со стуком уронил меч на пол. Руки принца были покрыты коркой, его собственной запекшейся кровью. В комнате с трудом можно было что-либо рассмотреть. Мощные крылья Грифона загасили, сбив на пол почти все свечи. Горела только одна. Принц ощупью добрался до стула и сел, жадно хватая ртом воздух. А потом сделал то же самое, что и тогда, после сражения на вершине дюны. Опустил низко голову и закрыл руками лицо. Вокруг стояла полная тишина. Последняя свеча слабо мерцала в золотом подсвечнике. Свет ее отражался, дробясь в гранях топазов и аметистов, украшавших стены. Наконец Рикард поднял голову. Грифон по-прежнему лежал неподвижно. Под ним на полу натекла целая лужа крови, такой же черной, как та, собранная в комок тьма, что была в маленькой шкатулке. Железный клюв чудовища был разинут, открытые глаза напоминали

Дворцом прозвучал глубокий глухой удар колокола, эхом отозвавшийся в каменных стенах дворца, в ушах принца, в его крови. Часы на башне били 10. За дверью вдруг послышался топот. По коридорам разнеслись чьи-то голоса, чьи-то испуганные крики, заглушая последние гулкие удары колокола. Там словно метались насмерть перепуганные животные. Кто-то к чему-то призывал, кто-то спешно отдавал приказы. «Ты опоздаешь на битву принца», — сказал кот. Рикард, пошарив на полу, отыскал в луже крови в густой тени свой меч, пристегнул его к перевязи, накинул плащ и пошел к двери. «Сегодня будет настоящий полдень», — сказал кот ему вслед, «и будут сумерки, и наступит ночь. И тогда один из вас вернется домой в столицу, ты или твой брат, но только один из вас, принц». Рикард на мгновение застыл, как вкопанный. «А светит ли там, снаружи, сейчас солнце?» «Да, сейчас светит». «Ну, тогда все хорошо». «Тогда все это было не напрасно», — с облегчением вздохнув, сказал юноша и, открыв дверь, прошел по залитым солнцем, светом, залам и коридорам дворца, где царила паника и суматоха, а следом за ним двигалась его черная тень.

0: Анджей Зимянский. Автобан нах Познань. Бетонные коридоры перекрыли наглухо. Весь Вроцлав теперь был отрезан от своих подземных бункеров, в прошлом являвшихся более чем 300-летними туннелями метро, часть из которых осталась еще от немцев. Котлы повозок разогревались, и шипение пара заглушило все прочие звуки. Люди и звери изъяснялись жестами. Температура в выходном бункере росла все быстрее. Вагнер видел, что многие солдаты, избавившись от мундиров, надели пуленепробиваемые жилеты прямо на голое тело. Шлемы, очки, платки, защищающие глаза от льющегося пота, неплохо переносили жару только животные. Долгоруков подошел к Вагнеру и сказал: «Слухай, Андрей, я взял Гроссе Геверунд, я примусовал его до танка сверху». «Слушай, Андрей, я взял большую пушку и прикрепил ее к танку сверху». «Не пенджи, не болтай». Вагнеру уже давно надоел польско-российско-немецкий сленг, да еще и с английскими словечками. Он имел майорский чин, был урожденным вроцлавянином, обладал первым классом чистоты. Он, конечно, знал настоящий польский язык и, более того, умел на нем без запинки разговаривать, однако в данной ситуации для того, чтобы пользоваться правильной литературной речью, надо было предварительно раздать всем наемникам словари. «Собирай alles Truppen!» «Собирай всю группу!» «Яволь!» Иван отдал честь. «Так точно!» Вагнер, злой и уже прилично пропотевший, забрался в башню своего транспортера. Хейни поприветствовал его усмешкой, Зорг только зевком. «Алес в порядке?»
1: «Отвал, Хейни! Дай мне ein Moment!»
0: «Отвали, Хейни, дай мне одну секунду».
1: «Да... натюрлих, херр майор!»
0: Поручик уменьшил давление в котле. Вагнер снял мокрый от пота мундир и надел на голое тело бунус. В кошмарной тесноте еле-еле управился с кевларовым жилетом, тюрбаном, шлемом, платком, очками и маской.
1: «Фриц, Вацлав, Алексей, что у вас? Хорн меня?»
0: «Слышите меня?» Его слова заглушало шипение пара, и услышал их только сидевший ближе всех чех. Ну и Зорг, конечно. Вот только Зорг редко отвечал на вопросы. Все-таки он был поручиком и гордо носил вытатуированный на левом ухе знак своего чина. Ну и кроме того, гепарды не слишком-то умели говорить. Генетические изменения их организмов, случившиеся еще до китайской бомбы Чен, коснулись их органов речи.

0: самым незначительным образом. Между прочим, Зорг был исключением. Иногда из его рычания можно было что-то понять. Благодаря этому он оказался единственным настоящим офицером среди животных. Фактически он мог даже приказывать людям низшего чина. Особенно доставалось от него сержантам и прапорщикам.
1: «На цепь этого поручика! Намордник на него!» — шептали по углам.
0: «Как же!» Непосредственным начальником Зорга был Вагнер, и все завистники могли сколько угодно скрежетать зубами, ведь именно этот гепард спас майору жизнь 3 года назад на самой середине автобана на Познань. Теперь он лениво щурил глаза, зевал, пытаясь избавиться от излишков тепла, и демонстрировал, как при каждом зевке из-за его клыков выглядывают ядовитые зубы. Зверь не мог удержаться от этого и будил страх одним своим видом. В общем-то, его вины здесь не было. В конце концов, это не он почти 100 лет назад планировал генетические изменения своего организма.
2: «На унт, Кадзурки!»
0: Вагнер погладил его по загривку.
2: «Вшавый день, не хвар?»
0: «Ну что, котик, паршивый день, правда?» Зорг неплохо знал польский, но предпочитал использовать бреславский енглиш.
3: «Фукинг тайе! Шхит!»
0: «Да, дурацкий день, плохо!» Кто-то отворил снаружи дверцы транспортера. Капитан в парадном, великолепно сшитом мундире подал Вагнеру запечатанный конверт. «Особый приказ генерала Бариллы!» Польский капитан был так же идеален, как и его мундир. «Прошу подтвердить получение, пан майор!» Вагнер размашисто расписался и сломал печать. Быстро пробежал глазами несколько строк. После этого вернул бумагу капитану и опять закрыл дверцы. Клубы пара скрыли это событие от всех, кроме Хейни и Зорга.
3: «Веришь, тай, леп!»
0: «Очень плохой день, да?» — спросил поручик.
2: «Я воль!»
0: Вагнер толкнул Хейни и кивнул на ворота. Почесал поручика за ухом и затянул пояс. «Где находятся познаньские войска?» Остальные его слова заглушили громкие гудки. Находящиеся перед ними стальные ворота дрогнули и стали раскрываться, показывая ослепительную белизну предвроцлавской пустыни.
2: «Форвардс! Форвардсуйте! Наступай! Вперед!» — закричали наемники.
0: Паровые двигатели заработали на полную мощность, и бронемашины двинулись. Первыми выехали разведчики, потом взвод поддержки, штабной отдел, в котором была машина Вагнера, взвод штурмовиков и заслон.
3: «Фердамте автострада!»
0: «Проклятая автострада!»
2: «Автобан джепан влот!»
0: Непереводимая игра слов. Наемники проклинали свою судьбу, вновь отправившую их в чертовски опасную дорогу на Познань, но чувствовалось, что они делают это пока по привычке. Они все еще находились в пределах досягаемости вроцлавской артиллерии, в поясе, занимающем несколько сотен километров, где были бетонные укрытия, а также неиспользуемые, но дающие некоторую защиту противовоздушные башни.
2: «Звят, на хобен!»
0: «Разведка вперед!» — поднимая руки вверх, крикнул Вагнер.
3: «Заяхлу!»
0: «Слишком рано!» Поручик зевнул, снова показывая свои наводящие ужас ядовитые зубы. Потом неожиданно фыркнул и выставил голову в люк. Вообще-то он, как обычно, был прав. Не стоило зря волноваться. Впрочем, Вагнер был одним из наиболее добросовестных офицеров крепости Вроцлав, надеялся на повышение по службе и не собирался рисковать жизнью своих подчиненных. Большой белый орел вскарабкался по специальной жерди на крышу транспортера. Вагнер не имел понятия, кто сделал этого недоумка начальником отдела наблюдателей. Вернее всего, он получил чин сержанта только потому, что его изображение являлось национальным гербом. На самом же деле орел был ничуть не умнее соколов, которыми ему приходилось командовать, и которые сейчас поднимались в воздух с передовых бронемашин. Зорг взглянул на взлетающую птицу и непроизвольно облизнулся. Может быть, в голове поручика появилась мысль попробовать сержанта на зуб? Караван проезжал мимо останков бетонных укреплений, оставляя за собой противотанковые рвы, траншеи, взорванные радарные станции, лазерные отражатели. Все, кто был свободен, выбирались на крыши и ложились за приваренными к бортам броневыми плитами. Ветерок, вызванный движением, приносил заметное облегчение. Симпатичная венгерка Марта, вооруженная ручным пулеметом, спустилась в люк и, прежде чем спрыгнуть на пол, на мгновение повисла, цепляясь за его края руками. На ней, кроме ремней и амуниции, были только кевларовый бронежилет, тюрбан и чадра. Вагнер и Зорг, насладившись зрелищем ее обнаженных ног, обменялись взглядами. Тебе нравятся человеческие самки? Гепард покрутил головой и ответил по-польски, чтобы никто из экипажа его не понял.
3: Ну, немного. Это выглядит неплохо.
0: Вагнер никогда не слышал, чтобы измененные звери проявляли чувство юмора. Ему даже не хотелось думать, что гепарды делают с попавшими к ним пленными. Он высунул голову из башенки и, поднеся к глазам бинокль, оглядел тянущиеся до самого горизонта песчаные дюны. В небе медленно кружились соколы. Бронемашины, выпуская из труб клубы дыма, ехали восьмиполосным шоссе. Наемники, большей частью обнаженные, а некоторые в бурнусах, скорчившись за броневыми плитами, пили воду, но экономно, понемногу. Никто еще не втирал себе ничего в десны, не делал уколов в руки или бедра. Придет время и этому. Пока же необходимо миновать поворот. Вагнер усмехнулся, припомнив поговорку. Тяжела дорога туда, но обратно еще хуже. Пока же им ничего не грозило, если, конечно, не считать парочки одуревших от жары идиотов, которые могли содануть по машинам из панцерфаустов. А вот когда будут возвращаться... Познанские машины с полным грузом были для мутантов слишком лакомым кусочком, чтобы колонна могла рассчитывать на беспрепятственную дорогу домой. Вот тогда начнется настоящая война. А пока звери прятались в засыпанных песком руинах, справедливо рассудив, что атаковать штурмовую группу, подвергаясь риску погибнуть ради одних только боеприпасов, не имеет смысла. Вот при возвращении каравана, когда в нем будут сотни огромных познанских грузовых машин, до отказа набитых жратвой, боеприпасами, топливом и целыми тоннами иного добра, они покажут, на что способны. Пока же имеет смысл просто зарыться в песок и ждать. Оказалось, что Вагнер слегка ошибся. Орел, командующий наблюдателями, был не так уж глуп. Он отдал приказ двум соколам, и те оторвались от основной группы каравана. Немного погодя, майор разглядел в бинокль голубя. Птиц трудом, похоже, был ранен. Один из соколов теперь летел ниже курьера, защищая его на случай, если кто-то с земли надумает пальнуть, к примеру, из охотничьей двустволки. Второй защищал курьера сверху от возможных атак вражеских ястребов. Все по уставу. Еще выше кружили три сокола и орел. Они были готовы в любую минуту прийти на помощь. Как и положено. Голубь, теряя последние силы, опустился на крышу бронемашины Вагнера. Тот снял с ноги посланца капсулу с письмом и крикнул:
1: «Алексей, вся твоя мути!»
0: Непереводимая игра слов.
1: «Займуй курьером!»
0: «Займись курьером!» Русский ветеринар взял посеченного дробью голубя.
1: «Спокойно, господин майор! Будет лебен!»
0: «Будет жить!» Вагнер развернул маленький листочек.
4: «Первому командиру ударной группы, генерал-повелец, гарнизон твердыни Познань. Миновали чекпоинт Лесно. Получил известие, что передовой конвой остановлен возле бункеров фойер-базы Равич. Пробка. Требуется помощь в пустыне за Тржебницкими горами. Срочно! Исполнять!»
3: «Иисус!» —
0: промолвил Вагнер. Зорг высунул голову из люка.
3: «Вот!»
0: «Что?»
4: «Пробка. Два конвоя одновременно. За горами мы можем потерять сразу 450 грузовых машин».
3: «Иисус!»
0: — протянул гепард. Для него это было лишь присловием. Звери, к счастью, не имели представления о Боге. Поэтому вместо того, чтобы молиться, поручик, не теряя времени, отправился искать валериановых капель, которые этот сукин кот прятал где-то в багаже. Вагнер выругался. Насосавшиеся водки наемники, нализавшиеся валерианы коты — это было все, чем он мог помочь двум попавшим в засаду познанским конвоям. Скинув руку, он несколько раз крутанул ее в воздухе. Сигнальщики бронемашин тотчас же принялись дублировать его приказ «Полный вперед!». Паровые двигатели заработали на полную мощность. Вырывавшийся из труб дым стал заметно гуще. На Тржебницкие взгорья они взбирались уже на скорости в 130 километров.
1: «Ахтунг! Внимание! Готовность!» —
0: крикнул Вагнер, узрев ставшую легендарной, во многих местах продырявленную пулями табличку, так часто описываемую в повестях, посвященных сражениям на Познанском автобане. «Сейчас ты окажешься вне защиты артиллерии Вроцлава. Теперь ты должен защищать себя сам. Гарнизон Фестунг Бреслау желает тебе удачи». Вагнер подумал, что эта надпись никогда раньше не казалась ему такой зловещей.
4: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Если бы только не 450 грузовых машин одновременно. Иисус Мария. Алес по воле. Все потихоньку. Лангзам. Медленно.
0: Вагнер толкнул ближайшего сигнальщика, чешку, вся амуниция которой состояла из нового пояса патронташек, к которому был прицеплен пистолет, пулемет и флажков.
4: «Взгляд на автобан!»
0: «Разведку на шоссе!» Первые машины уже сбавляли ход, из них выскакивали разведчики. По обочинам дороги бежали коты. Они весили так мало, что могли не опасаться противопехотных мин, а уж находили их просто превосходно. В общем, кошки действовали гораздо эффективнее, чем миноискатели тех времен, когда на свете еще существовало электричество. Правда, бегали звери не слишком шустро, и движение конвоя это замедляло страшно. Коты не пропускали ни одного подозрительного места, суетились, совали нос в каждую щель.

0: Алексей, ветеринар, высунул голову в люк и, показывая пальцем направление, завыл.
1: «Собаки! Собаки!»
2: «Хунден!» — подхватили остальные наемники. «Хунден!»
0: Вагнер тоже увидел псов. Немного погодя, их стало больше. Мутанты, а также всякие придорожные ублюдки, похоже, собирались покрошить разведчиков. Ошибка. Они начали действовать слишком рано. Коты кинулись на утек организованно, разделяясь на две группы. В тот же момент Зорг отправил свой отряд гепардов на убийц. 100, 120, 140 километров в час. Пятнистая смерть набросилась на псов, и все они были уничтожены чуть ли не в одну секунду. Где-то затрещал станковый пулемет. Наемники, защищая зверей, ответили огнем. Немного погодя, гепарды возвратились в машины, а жутко довольные коты принялись обследовать трупы тех, кто еще недавно угрожал их жизни. Теперь можно было снова возвращаться к поиску мин. К Вагнеру подскочил Долгоруков и заявил:
3: «Нам надо шнеллеровать!»
0: «Торопиться!»
3: «Знаю!» «Они все будут тотне!»
0: «Погибнут!»
3: «Эти ласткрафт-вагоны, машины, из Познани!»
0: «Знаю, молчи, Иван!»
4: «Шайсе!»
0: Непереводимая игра слов. Пробормотал Хейни и ткнул пальцем в горизонт. Вагнер увидел клубы дыма от стартовавших ракет.
4: «Шайсе!»
0: Повторил он за своим шофером. Ракеты. Остановленный конвой.
3: «Иисусе, что за день?» «Каце, шнеллер!»
0: «Кошки, быстрее!» — крикнул он.
3: «Быстрее, кошки! Важе матен!»
0: Непереводимая игра слов. А котам было на его приказы наплевать. Они вовсе не хотели погибать ради идиотских людских интересов. Они делали свое дело как надо, тщательно и не спеша. Автостраду, конечно, заминировать было нельзя, поскольку дыры в бетоне были заметны издалека, но никто не мешал сделать под нее подкоп. Именно поэтому скорость конвоя не превышала скорости бегущего кота. Не более 30 км в час. А из машины при желании можно выжать и все 200.
3: «Дьявол! Проклятый автобан!»
0: Десятки бронемашин потихоньку сползали с Тржебницких гор, напрасно исходя паром и дымом.
3: «Тихий ужас! А коты все осторожничали!»
0: Мутанты, избрав самоубийственную тактику, устраивали собачьи атаки еще дважды. И два раза Зорг в знак быстрой победы приносил Вагнеру отгрызенное собачье ухо. Чужие гибли от огня автоматов, умирали от осколков мин, исходили кровью от укусов ядовитых зубов гепардов, но они задерживали продвижение польской ударной группы, которая была вынуждена ехать медленнее, объезжая мины и подкопы, жаря яичницу на перегревшихся кожухах паровых котлов, тратя водку, порох и валерьянку. А в это время два окруженных познанских каравана отбивались от врагов буквально на расстоянии вытянутой руки. Часов в 18 они вступили в чекпоинт Жмигрод, брошенный несколько лет назад передовой пост, от которого теперь остались лишь присыпанные песком руины. Только тут Вагнер смог развернуть свои силы. Под защитой выжженных еще столетия назад противовоздушных башен он предпринял атаку на левое крыло мутантов, которые, почувствовав на себе смертоносный огонь самоходной артиллерии, тотчас отступили. Потом в пустыню ушли разведчики. Коты были измучены как черт знает кто, но Алексей каким-то чудом умудрился заставить их двигаться. И, наконец, они услышали паровые сирены познанских машин.
3: «Форвардсовать! Форвардс! Вперед! Наступать!»
0: Русский штурмовой отряд очистил подступы. Бронемашины резко увеличили ход. Немцы и чехи занялись флангами и вымели их убийственным огнем. Вагнер приказал двигаться быстрее. Они, сопровождаемые руганью и мяуканьем шарахавшихся от гусениц котов, преодолели песчаные взгорья и, наконец, увидели те самые 450 машин. Они занимали круговую оборону. Так, словно ими командовал наиглупейший стратег на свете, кретин, почерпнувший все знания о тактике из книжек для подростков о покорении Дикого Запада. Индейцы, вооруженные луками, и ковбои с кольтами в руках.
3: Круговая оборона в 23 веке. Словно бы только для того, чтобы их противникам было удобнее целиться. Причем у них не было ни луков, ни шестизарядных кольтов, зато у них имелись пулеметы и базуки.
0: Бойня. Вагнер выругался. Зорг фыркнул. Долгоруков отпустил такое замысловатое ругательство на русском, что, по идее, должен был получить за него Нобелевскую премию по категории владения языком.
4: «Майн Гот!»
0: Вагнер закрыл глаза, видя, как пошли в атаку два познанских паровых танка. Один моментально налетел на мину.
3: Другой, обшитый броней локомотив, забуксовал в песке, потерял управление и упал в ров. У него взорвался котел, заливая кипятком экипаж, и минуту спустя с ними было покончено.
1: Я... Что они делают?
5: Я, Зергут, буркнул Кейни. Почернвера Амкамп.
3: Познанцы на войне.
1: Ух!
3: Долгоруков плюнул на кожух.
1: Оляк, дай мне свой взвод.
5: Пепперсшен, перебьешься.
3: Вагнер не собирался отдавать никому командование над своими двумя взводами. О взводе миротворцев вообще не могло быть и речи. Кроме того, он ждал повышения и не мог позволить опередить себя какому-то поручику. Чешская сигнальщица, наполовину высунувшись из люка и ехидно хихикнув, спросила:
6: «Ну, ребята, так будет хоть какой-то приказ?»
3: «Пусть выступают штурмовой взвод и взвод миротворцев».
6: «То е... Вермахен им впердол? Мы их сделаем? Е?»
5: «Е».
3: Все еще похихикивая, она замахала флажками. Машины Вагнера потихоньку спускались вниз. Самоходная артиллерия садила в пустыню наугад. Можно было уже расслышать крики познанцев:
1: «Вроцлав! Вроцлав! Задайте им жару!»
3: А сигнальщики все еще вовсю орудовали флажками. Русские штурмового взвода строились в цепь. И тут чешка вынырнула из люка.
6: «Дева Мария! Бункер! Там я вердам тепеси бункер!»
3: «Там проклятый собачий бункер!»
1: «Езус! Я тер! О, мамуси моя кохана!»
3: Наемники в бронемашине обменялись ошарашенными взглядами.
1: «Бункер! Проклятые мутанты умудрились построить настоящий бункер, да такой, что ему и огонь артиллерии нипочем!»
3: Долгоруков отреагировал первым.
1: «Русские, назад!» — крикнул он, высовываясь в люк. «Быстро возвращайтесь!»
3: Штурмовой взвод отступал, попав под огонь пулеметов. Артиллерия стала бить по вспышкам, но это не принесло никакого результата. У противника был бункер, построенный тайно, под носом у проезжавших здесь ежедневно патрулей. Чудо какое-то!
1: Проклятые мутанты! Как они сумели это сделать?
3: Кстати, теперь стало понятно, почему силы твердыни Познань применяли такую странную тактику.
1: Бункер.
3: Вагнер некоторое время сидел неподвижно, пытаясь придумать, что можно сделать в такой ситуации.
1: Бункер. Как его взять?
3: Отправить людей на штурм? Защитники подпустят их метров на 30 и всех выкосят. Отправить зверей? И каким образом он вернется во Вроцлав без котов и гепардов? Зорг появился из задней части бронемашины. Несло от него валерьяны так, словно он опустошил всю аптечку.
7: What's new?
3: Что теперь, пробормотал он, пытаясь сфокусировать глаза.
1: Эдди, чтоб тебя!
3: Вагнер высунул голову в люк, получил по шлему либо срикошетившей пулей, либо осколком и спрятал ее обратно.
1: Дьявол!
3: На счастье, шлем был надет на тюрбан. Иначе на голове у него был бы приличный синяк.
1: Артиллеристы! Накройте их!
3: Голая чешка не рискнула покинуть бронемашину и передавала сообщение семафорам. Расстояние между транспортерами сокращалось. У Вагнера для маневра осталось совсем мало времени. До ближайших познанских машин было рукой подать.
1: Долгоруков, не разочаруй меня.
3: Русский слегка усмехнулся, потом кивнул и закурил сигарету.
8: «Выводи миротворцев и штурман Тейленген, штурмовую группу», — приказал Вагнер.
9: «Нехшен распеджа за нашими панцероездами!»
3: «Пусть разгонятся за нашими бронемашинами!»
9: «Атаковать будем уж на вол полной скорости, понимаешь?»
8: «Так точно, гермайор!»
3: Иван открыл эвакуационный люк в полу, опустил свое большое тело на бетон и замер, выжидая, пока машина проедет над ним.
9: «Хенни, немцы с фойерферами, огнеметами, пойдут вслед за ними. Их вилни, я не хочу, чтобы кто-нибудь в том бункере дожил до ночи».
8: «Я Вольгер, майор!»
3: Хейни, на счастье, неплохо понимал по-польски. Вагнер, если нервничал, время от времени начинал говорить на своем родном языке, забывая отдавать простейшие команды по-немецки. Предыдущий раз это едва не погубило атаку, когда он приказал немцам «Напепчать сукин сунов!» Легче всего было с россиянами. Они знали все языки, вплоть, кажется, до венгерского.
9: «Кошечка!» — толкнул он чешку.
1: «Гиб мир посерн, командир!»
3: «Дай мне командира познанцев». Девушка шустро заработала рукояткой семафора.
9: «Ано?»
3: «Да».
9: «Вас, мам, указать?»
8: что нужно передать?
7: Прикройте меня! Heavy ground attack!
8: Атакую крупными силами.
7: Фу!
8: Вагнер сообразил, что разговаривает с поляком, и теперь можно обходиться без жаргона.
7: Атака на подавление! Сделай, что можешь!
8: Сигнальщица закончила сообщение и приникла к перископу.
10: Они отвечают.
7: Хорошо, прикрою. У меня еще есть 4 танка.
8: Вагнер выскочил из транспортера через боковые двери и, укрывшись за броневыми плитами, крикнул:
7: «Долгоруков, вперед! Наступление!»
8: Взвод миротворцев, состоящий из 30 тигров, двинулся вперед под охраной транспортеров. Наемники открыли огонь, вскоре заговорила артиллерия, двинулись познанские танки. Немцы накачивали баки со смесью, поднимая в них давление, чтобы можно было использовать свои огнеметы. Потом тигры выскочили из-за машин и бросились в атаку. Один моментально налетел на мину, 3 пришли в замешательство, остальные продолжали наступать.
7: «Зорг!»
8: Гепарды перемешались с немцами. Снова мина. Вторая, третья.
4: «Иисус!»
8: Атака могла захлебнуться. Марта, красивая венгерка, умеющая прекрасно готовить, вечерами певшая исполненные ностальгией песни и уже 14 раз пытавшаяся покончить с собой, высунулась из-за броневого щита. Она стреляла из ручного пулемета по бункеру. И, конечно, ее вскоре должны были снять меткой очередью, но буквально в этот же момент один из познанских танков остановился и засадил-таки снаряд в амбразуру вражеского укрытия. Это решило все. Тотчас же в бункер ворвались тигры, а за ними гепарды. Потом у амбразур оказались немцы со своими огнеметами.
7: «Вег! Вег! Прочь! Раусовать!»
8: «Назад!» — кричали они зверям.
7: «Дикацин! Все раус!»
8: Немного погодя, когда звери уже убегали коридорами, обозначенными котами, люди пустили в ход огнеметы. Смесь, которой они были заправлены, имела свойство прилипать к любой поверхности. И горела. Огонь этот нельзя было погасить ничем, ни водой, ни пеной. Еще эта смесь обладала собственным окислителем и сгорала полностью, как и обещал ее производитель. Продолжение повести Анджея Зимянского «Автобан нах Познань» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Анджей Зимянский. Автобан нах Познань. Продолжение. Когда крики из бункеров стихли, с холмов застрочили пулеметы, пытаясь прикрыть убегающих. Однако в бункере уже не было никого, кто мог попытаться унести ноги. Артиллерия скорректировала огонь, и очереди прекратились. «Доложить о потерях!» Отдав приказание, Вагнер покинул транспортер и вышел на дорогу. Взвод миротворцев уже начал чистить поле битвы, и теперь можно было не опасаться случайных выстрелов. Шоферы грузовых машин все еще сидели в укрытии, однако познанские солдаты уже выходили на дорогу. Они представляли собой хорошо вышколенное и великолепно оснащенное войско. Вот только воевать в пустыне им не приходилось, и ничего они в этом не понимали. Все еще верили в свои танки, лобовые атаки и превосходящую огневую мощь. В отличие от вроцлавян, контактов с бедуинами они не имели и, соответственно, ничему научиться не могли. «Сигнальщицы и офицеры, ко мне!» — приказал Вагнер. Вся свита поспешно собралась. После этого он отправился на встречу с командованием конвоя, которое как раз выгружалось из бронемашины весом более 100 тонн, увенчанной броневыми башенками. Из них торчали стволы гранатометов и пулеметов.
1: «Пан генерал, майор Вагнер рапортует о прибытии ударной группы».
0: Сэм Павелец был старым волком автострадных боев. Однако вокруг него столпилось много молодых офицеров, одетых в причудливые мундиры, соединившие в себе признаки иностранного легиона и африканского корпуса времен Второй мировой войны. А еще на них красовались кожаные сапоги до колен, кожаные пояса и кожаные патронташи. Как они в этом всем не сварятся по такой жаре? Впрочем, познанцы тоже посматривали на наемников с некоторым удивлением. Как это возможно, чтобы майор имел на себе только бурнус и тюрбан? Почему на поручиках были надеты лишь бронежилеты, а их сигнальщица щеголяла голышом и ничуть этим не смущалась? Павелец заметил недоуменные взгляды и объяснил: «Они в первый раз». Сэм знал, что совершенно бесполезно пытаться наладить в рядах наемников хоть какую-то дисциплину, поскольку сюда попадали в основном индивидуалисты с непомерно раздутым эго. Однако если кто-то умудрился прорваться через убийственную пустыню для того, чтобы прийти товарищам на помощь, он, несмотря на все свои причуды, прирожденный солдат.
1: «Пан поручик!»
0: Генерал подошел к Зоргу и приложил два пальца к головному убору.
1: «Ваша атака мне очень понравилась».
0: Познанские офицеры окаменели. «Как можно отдавать честь зверю?» Зорг бросил на них взгляд и тихо фыркнул. Потом поднял и выпрямил свой цепкий, как у обезьяны, хвост, заканчивающийся скорпионьим жалом. И это означало, что он тоже отдает честь. Чешка приняла сведения о потерях, подаваемые из поля азбукой Морзе, и отрапортовала:
2: «Наши потери. Айн-Тигр, Драй-Коты, три люди. Познанцы потеряли фюнф танков, один Бефордер,
0: транспортер,
2: 29 ЛКВ и, да, 68 люди.
0: Да, 68 людей».
1: «Неплохо».
0: Вагнер обернулся к своим солдатам и крикнул:
1: «Разбито 29 грузовиков. Берите себе, что пожелаете, только быстро!»
0: По-польски понимал, наверное, всего лишь один из 10 наемников. Однако смысл именно этого приказа все уразумели тут же. Люди, гепарды, тигры, коты и даже птицы стремглав кинулись к обломкам на автостраде.
3: «Пан майор, вы, кажется, допускаете ошибку», — не выдержал кто-то из познанских поручиков. «Мы погибаем для того, чтобы доставить груз во Вроцлав, а вы разрешаете его грабить».
1: «Грузовики разбиты, дополнительный груз на боевые машины я взять не позволю. Все лишнее придется сжечь».
3: «Как сжечь?»
1: «А вы что думали? Оставить все это мутантам?»
3: «Иисус, но ведь в машинах есть трупы наших товарищей.
1: Мне очень жаль. У меня не хватит смеси, чтобы сжечь еще и тела».
3: «Зачем сжечь?» — повторил поручик. «Мы должны устроить им достойные похороны».
0: Павелец рассмеялся, но как-то невесело.
1: «Ты думаешь, у мутантов нет лопат?» Он отер пот со лба. «Ночью же выкопают наших и съедят».
3: «Боже!»
0: Молодого офицера едва не стошнило.
3: «А что сделаем мы?»
1: «Что обычно?»
0: Генерал тяжело вздохнул.
1: «Напичкаем каждого шестого ядом по самые уши и...» Он снова вздохнул.
3: «И оставим здесь». «Иисус, Иисус, ну ладно, а почему мы не отравим все тела?
0: Поручик, кажется, начинал проявлять признаки рассудка. «Тогда они придумают какое-нибудь противоядие», — объяснил Вагнер. «А каждый шестой нанесет диким больший урон, чем все наше сражение. Так делают бедуины и, уверяю вас, получают неплохие результаты».
1: «Так, солдаты воюют даже после смерти».
0: Повелец взял Вагнера под руку и отвел его в сторону.
1: «У меня для вас, пан майор, есть особый груз».
0: «Знаю. Барилла меня предупредил». Вагнер припомнил письменный приказ, полученный перед самым выездом. «Кажется, курьер из США. Такое возможно?»
1: «Несомненно».
0: Повелец открыл дверцу ближайшей машины.
1: «Сью, передаю вас в руки адресат».
0: Из машины появилась рослая негритянка в полном мундире морского пехотинца.
4: «Приветствую пана майора».
0: Она протянула руку.
4: «Полковник Кристи Андерсон, корпус морских пехотинцев Соединенных Штатов Северной Америки».
0: Вагнер вытаращил глаза. Это была первая американка, которую он видел в жизни. Да к тому же еще и чернокожая.
1: «Вы неплохо разговариваете по-польски».
4: «Вы тоже».
0: Они обменялись рукопожатием.
4: «Прошу обеспечить мне охрану. Выполняю очень важную миссию».
0: Повелец только махнул рукой и решил поторопить своих людей. Вагнер слегка улыбнулся. «Интересно, какую такую миссию может выполнять в Польше офицер из-за океана?»
1: «Зорг, опекай даму. Только когда заснет, не откуси ей ноги».
0: Американка на этот не очень изящный крючок не попалась. Отдав честь, она сказала:
4: «Приветствую пана поручика».
0: Зорг проглотил слюну, потом удивленно взглянул на Вагнера и буркнул:
5: «Хай».
0: А американка уже внимательно разглядывала вроцлавские машины, их вооружение и снаряжение.
4: «Почему они в пять раз меньше, чем познанские?» —
0: спросила она, ткнув пальцем в монстроподобную бронемашину за спиной.
1: «Бедуинская мудрость», — объяснил Вагнер. «Они меньше, но зато могут развивать скорость до 200 км в час. Это помогает быстрее уносить ноги».
0: Девушка снова не обратила внимания на подколку. Похоже, принципиально.
4: «Называй меня Сью. По-польски, кажется, Сусанна».
1: Точнее, Зося». Вагнер подмигнул Зоргу.
0: А негритянка все приглядывалась, сравнивая вооружение войск из разных городов, подмечая малейшие особенности. Похоже, из нее мог вырасти неплохой специалист пустынных войн. Наконец она прекратила это занятие и, повернувшись к Вагнеру, посмотрела ему в глаза.
4: «Окей. Расскажи мне, как здесь можно выжить, хорошо? У меня действительно важная миссия».
0: Вагнер пожал плечами, потом прикоснулся ладонью к ее косичкам, спускавшимся аж до середины спины.
1: «Первым делом волосы. Они должны быть очень короткими, и не только на голове. Если же ты этого не хочешь, то придется ходить ногой». В подтверждении своих слов он показал на чешскую сигнальщицу. «Остальные инструкции будут потом».
4: «Понимаю, окей»,
0: — кивнула американка. К этому времени вокруг уже столпились нагруженные добычей наемники и с удивлением пялились на необычную гостью. Вагнер призвал Марту. Та взяла из транспортера свою парикмахерскую машинку и повела пани полковника в какое-то уединенное место, словно барана на стрижку. Солдаты уселись на награбленное барахло. Им хотелось увидеть, чем все это закончится. Сью Кристи Андерсон вернулась уже через несколько минут, остриженной под мальчика. Череп у нее оказался идеальной формы.
4: «Волосы на голове и... это для того, чтобы не подхватить насекомых? У вас водятся какие-то специфические насекомые?»
1: «Нет»,
0: — Вагнер заглянул ей в глаза.
1: «Это была только шутка, Зося».
0: Наемники разразились хохотом. Долгоруков упал на спину и трясся от смеха. Марта хихикала. Хейни закрыл лицо, а Алексей, высунувшись из люка, хлопал в ладоши. Даже Зорг довольно прищурил глаза. Американка колебалась где-то с полминуты, а потом тоже засмеялась, хотя и несколько вымучена.
4: «Ну, хорошо», — признала она. «Ты меня сделал. Теперь мне надлежит раздеться догола?»
1: «Это было бы лучше всего», — промолвил Вагнер. «Однако, если ты хочешь, могу дать тебе бурнус».
0: Он прикоснулся к ее мундиру. «Иначе получишь солнечный удар». Пожав плечами, она взяла какую-то не слишком пропотевшую рубаху длиной до колен и тут же ее натянула. Никуда не денешься, надо было признать, что, кроме всего прочего, она обладала благоразумием. Наемники это заметили и более не делали попыток над ней подшутить. Не пытались засунуть ей кота в трусы, не кинули в лицо молодую гепардицу, не плеснули на ноги кипятком. Еще негритянка была сообразительна. Похоже, она даже догадалась, что шутка Вагнера спасла ее, например, от случайного прикосновения спиной к паровому котлу, от случайной подножки. Похоже, она уже бывала среди наемников и неплохо знала, что они могут сделать со штабным офицером, неожиданно оказавшимся среди настоящих бойцов. После того, как они отправились в обратный путь до Вроцлава, она даже шепнула Вагнеру «Спасибо». В общем, она и в самом деле оказалась не глупой обезьянкой. Стояла, опираясь о стену транспортера, и героически переносила качку и тряску. А если даже кто-то подал ей фляжку, в которой была не вода, а что-то другое, какое это имело значение, если Сью знала, она попадет во Вроцлав живой, здоровый и даже не поцарапанный. Вагнер разглядывал ее с усмешкой. Ему уже не раз случалось видеть офицеров, неожиданно утративших штабной пол под ногами. Одно дело рассматривать цветную карту и втыкать в нее маленькие флажки, а совсем другое — быть самим этим маленьким флажком, воткнутым в какую-то дорогу. Впрочем, Сью Кристи Андерсон держалась молодцом. Даже поделилась с экипажем своим запасом самокруток. Купить она их этим не купила, однако можно было предсказать, что ближайшей ночью американка будет спать спокойно, без боязни обнаружить, что по ее ногам ползает взявшаяся неизвестно откуда крыса. Джебницких взгорий они достигли уже перед самой темнотой. Потом пришлось разбивать лагерь. Езда в темноте была достаточно эффективным способом самоубийства. Впрочем, они были уже в пределах досягаемости артиллерии Вроцлава. Соблазнительная чешка запустила в воздух несколько сигнальных ракет. Теперь парни, прильнувшие к прицелам в твердыню, уже четко представляли, где находится их позиция. Коты обшарили местность и признали ее безопасной. Солдаты жарили эскалопы на паровом котле ближайшего транспортера. Марта приготовила какой-то несказанно вкусный суп из продуктов, добытых в разбитых грузовых машинах, а после ужина играла на гитаре и пела печальные песни. Потом, вконец расчувствовавшись, отправилась осуществлять еще одну попытку самоубийства. На счастье, влюбленный в венгерку Алексей, догнав, всадил ей в спину парализующий заряд. Потом он уложил женщину спать и, прежде чем укрыть пледом, ввел ей ампулу амфетамина для того, чтобы она не так сильно плакала. Чешка-сигнальщица сделала было недвусмысленное предложение пане полковнику, однако, заглянув ей в глаза, передумала и пошла пытать счастье к другим девушкам. Наемники, избежавшие караула, наслаждались водкой и пылью.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Познанские солдаты были настолько хорошо организованы, что им даже удалось что-то подогреть, и они теперь поедали свою синтетическую еду. Хорошо поджаренные эскалопы наемников, конечно, вызвали зависть, но, поглядывая на них, солдаты не пошли дальше плоских шуточек о том, что это мясо, скорее всего, человечье. Водители грузовиков так устали, что даже ничего толком не поели. Кто-то зажег огонь на песчаном холмике, политом напалмом. В общем, было неплохо. Светил месяц. Каждый развлекался как мог. Конечно, если удавалось забыть, что этот пикник проходит на кладбище, похоронившем кости тысяч убитых. Сью Кристи Андерсон подошла к Вагнеру после полуночи. Стряхнув с себя кота, насосавшегося валерьянки по самые кончики ушей, она вынула из сумочки последнюю самокрутку. Прикурив ее, негритянка сделала затяжку и предложила майору.
1: «Откуда у вас разумные звери?» – спросила американка. «Кажется, после китайской бомбы возможность проводить генетические эксперименты была...»
0: «Они рождаются сами. Натуральным образом. Понимаешь? Любовь, беременность, роды. И вот их на свете становится больше». Женщина усмехнулась.
1: «Изменения произошли перед бомбой Чен. И теперь зверье передает измененные гены потомству. Сколько у вас уходит в брак?»
0: 5-7%. Однако прогресса не наблюдается. Еще, по крайней мере, 100 лет будем иметь разумных гепардов, тигров, котов и птиц.
1: «Ты знаешь, что у нас есть змеи?»
0: Она открыла прикрепленную к поясу сумочку и показала гремучую змею.
1: «Обнаруживает мины лучше кота. И собак не боится».
0: Однако эта тварь менее управляема, чем кот. Вагнер сделал глубокую затяжку и отдал самокрутку пане полковнику. «Где ты научилась так говорить по-польски, Зося?»
1: «Мой отец был поляком».
0: «Был?»
1: «Да. Застрелили под Саванной. Служил в конвое».
0: «О, он не первый поляк, которому там прострелили голову». Она поняла не сразу, а потом, видимо, припомнив какую-то книжку по истории и подмигнув Вагнеру, тихо рассмеялась. Он рассмеялся в ответ. «Скажи, как там, в Штатах?» Она пожала плечами.
1: «Как везде. Люди живут в бункерах. Синтетическая пища, бунты, усмирение, мутанты. Полная безнадега».
0: «Ты посмотрела мир».
1: «Ну да. Была в Детройте и Вашингтоне. Переплыла на паруснике Атлантику. Очутилась в лондонских бункерах. Занесло меня в Осло. Знаешь, что там холодно? Внезапно 15-20 градусов мороза. Потом я поплыла пароходом через Балтику на Познань. Знаешь, какой классный порт в Познани? Только все время стреляют из пушек. Из-за этого трудно заснуть в бункере».
0: «Знаю. Дикие все время атакуют Познань, поскольку это главная база снабжения Вроцлава».
1: «Почему так важен Вроцлав?»
0: «Город находится на перекрестке дорог запад-восток-север-юг. Главный узел контрабандной торговли обновленной Европы».
1: «Ну и что?»
0: «Там защита всей Польши».
1: «А-а-а! Разве контрабанда так важна?»
0: «Увидишь. Фестунг Бреслау тебя заинтересует».
1: Обычные бункеры. Безнадега такая же, как и везде».
0: Вагнер рассмеялся. На этот раз громко. «Сама увидишь». Закутавшись в одеяло, он отошел в сторону, чтобы отправить почтового голубя с рапортом о событиях прошедшего дня. Алексей уже держал подготовленную к полету птицу, однако сначала он показал Вагнеру маленькую записку, принесенную голубем из Вроцлава. Судя по почерку, автором ее был сам генерал Барилла. Майор пробежал взглядом несколько строк и ошарашенно покрутил головой. «Анджей! Надеюсь, что глупая девка из Америки, которая представляется полковником морской пехоты, уже у тебя в лапах. В отношении ее у меня к тебе есть специальное задание. Когда окажетесь в городе, займись ей вплотную. Для того, чтобы все казалось натуральным, покажи свой дом, жену, ребенка. Оставь ночевать. Представь лучшие стороны жизни. Пусть перед встречей со мной отмякнет. Выжми из нее слезу. Она для меня очень важна, так что постарайся. Постскриптум. С
2: Спорим, ты, свинья, этакая, уже обрезал ей волосы?
0: Удивительное задание. Заставить американку плакать? Конечно, это сделать не так уж и трудно. А, собственно, что происходит? Вагнер подозвал жестом Хейни и, многозначительно подмигнув, шепнул: «Следи за Зосей». После этого вернулся к негритянке. «В общем, шоколадка, ты должна держаться рядом со мной. Думаю, нападут на нас перед рассветом. Выкопай себе в песке укрытие».
3: «Шоколадка?»
0: Пани полковник вынула из ранца складную лопатку и принялась копать.
1: «Все поляки такие расисты».
2: «Несомненно. А если узнают, что ты к тому же еще и обрезана, будет хуже».
0: На этот раз она рассмеялась, однако смех тотчас застрял в ее горле. Скрикнув, американка отскочила в сторону.
3: «В моей яме чья-то нога!»
0: Вагнер лениво взглянул на побелевшие кости. Сражения на автобанах длились уже не меньше 100 лет. Гораздо удивительнее, если бы в песке не нашлось ничего подобного. Вынув плоскую бутылочку водки, он протянул ее негритянке. «Хлебни».
3: «Сейчас».
0: Она кивнула, потом выпустила из сумки свою гремучую змею.
3: «Мне кое-куда нужно».
0: «Не отходи далеко», — посоветовал он. «Коты часовые змею не пропустят. А если надумаешь прогуляться без нее, то лишишься своих красивых ножек на первой же мине».
3: «Но я же не могу».
0: «Боишься, что к тебе опять начнет приставать чешка?» «Спокойно. Она уже нанюхалась пыли до одурения». Пани полковник все же немного отошла, а он, старательно не глядя в ее сторону, отвинтил крышечку и сделал глоток. Через некоторое время негритянка вернулась и, усевшись рядом, прислонилась к его плечу.
3: «Знаешь», —
0: вздохнула она, —
3: «тут с вами как бы так тепло».
0: Сказано это было вполне естественно. Если бы не письмо генерала, он бы даже попытался сделать ей тепло. Вообще, играла она неплохо, вот только для чего? Он подал ей бутылку, и она сделала большой глоток.
1: «Шоколадка!
3: Что, расистик?»
0: «У тебя нет желания слегка объединиться?» Она вздохнула и прошептала:
3: «Ну, может, и есть. Однако заниматься чем-то таким на глазах у остальных...»
0: Она сделала еще один большой глоток и вернула ему бутылку.
3: «Почему все так получается?»
0: Вагнер поднял глаза к небу. Ему уже надоели разговоры на тему «Как все было бы хорошо, если бы было по-другому». Сначала был век пара и электричества, потом эра атома, потом война, американская бойня под Пекином и китайская бомба Чен. А потом снова начался век пара без электричества. Никто не знал, почему так получилось. Какие-то бактерии, наномеханизмы, крошки Чен, вызывавшие ионизирующие излучения. Без электричества, благодаря которому действуют электронные микроскопы, выяснить это было невозможно. Причем эти крошки Чен витали в атмосфере Земли, кишели повсюду и превращали изоляторы в проводники. А это означало возвращение назад к факелам, освещающим внутренность бункеров, к добыче каменного угля, к войнам, ведущимся при помощи пушек и пулеметов. Ну, конечно, что-то от периода наивысшего развития человечества осталось. Остались генетические изменения, препараты против классических болезней, некоторое количество новых химических средств. Еще со времен войны остались бункеры, позволяющие выжить тем, кто не превратился в чудовище. Еще остались климатические изменения, гигантские моря, возникшие в результате таяния льдов. В целом, если тебе повезло избежать смерти и участи быть съеденным, если удалось поселиться в бетонном укрытии, находящемся под властью мафии или какого-нибудь правительства, можно было жить. Некоторые страны даже сохранили организационную структуру. Такие, как государства на Дальнем Севере, где добывали уголь и плавили сталь, или та же самая Польша, или Марракеш, или Африканская Уния, жившие с контрабандой и производства наркотиков. Существовали также всякие альянсы, например, бедуины или арабы, занимающиеся охраной караванов, пересекающих пустыню от Средиземноморья на север и обратно, а также казаки и татары, охранявшие дороги на линии восток-запад. Вагнер не заметил, как заснул.

0: Пробудился он от одиночного выстрела и мяуканье котов. Спал он, положив голову на живот негритянки, и теперь затекшая шея сгибалась с трудом. Как он и предвидел, мутанты напали под утро. Впрочем, эта авантюра была с самого начала обречена на провал. Коты вовремя разбудили артиллеристов и танкистов, а те начали садить из своего оружия. Наемники тоже не остались в стороне, а потом и Вроцлав прислал некоторое количество снарядов большого калибра. Все живое, оказавшееся в ближайших песках, немедленно погибло. Вагнер, оглушенный взрывами, выплевывая попавший в рот песок, потащил за собой Зосю и вылез из ямы. Они напрасно пытались хоть что-то услышать или увидеть в песчаные бури, возникшие в результате стрельбы вроцлавских пушек. Звери инстинктивно жались к своим машинам. Генерал Павелец собирал людей. В общем, пробуждение паршивое, дальше некуда. Тронулись в путь они только через полчаса. На счастье, других неожиданностей не возникло. Чудовищный конвой сначала немилосердно медлил, а потом, когда они въехали в круг первых укреплений, вдруг подбавил пару. Дым из паровых котлов накрыл большую часть конвоя, и Вроцлав поначалу казался дивным, сотканным из серого марева миражом. Сью Кристи Андерсон высунула голову из люка.
1: «У вас такой большой бункер?»
0: «Бункер?» — Вагнер слегка улыбнулся.
2: «Протри глаза!»
1: «What?»
2: «Скоро увидишь!»
0: Потом было гудение гидравлических моторов, открывающих ворота туннеля. Наемники разбивали гильзы с химическим светом. Немного погодя, они очутились во мраке, сквозь который лишь кое-где пробивались слабые огоньки. Стало холоднее. Вагнер приказал поставить машину в одном из боковых переходов метро. Соскочив с бронированного борта, он приказал: «Выходим!»
1: «Я сначала обязана доложить», — начала была американка.
0: Спокойно прервал ее Вагнер, снимая бурнус. «Прежде всего надо посетить душ». Он открыл дверь одной из многих скрытых в стене кабин. «Входи». Негритянка сняла рубашку и, пристроившись с ним рядом, сказала:
1: «Странный у вас душ. А где газовый рычаг?»
0: «Хочешь мыться газом?» — засмеялся майор. «Посмотри». Он повернул кран, и на них хлынула вода. Американка ошалело вытаращила глаза.
1: «Вот это да! У вас так много воды!»
0: Натирая ей спину, Вагнер объяснил, что вода — это химически очищенная и используется не в первый раз. В той самой, которой они моются, наверняка побывало не менее 1000 человек. И все же ей не верилось в такое богатство. Наемники из соседних кабинок смеялись и кричали, что она увидит еще большие чудеса. Вагнер подал спутнице полотенце. Потом она вынула из сумки парадный мундир морского пехотинца. Майор облачился в тропический вариант формы, состоящий из сандалий, полотняных шортов, рубашки с нашивками и пробкового шлема. Оружие к поясу он прикреплять не стал. С того времени, как его сын научился ползать, он не приносил оружие в дом.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Анджей Зимянский. Автобан «Нах Познань». Продолжение. «Уже можно», — сообщил Вагнер, указывая в сторону лифта. И все же ему пришлось подождать, пока пани полковник застегнет все пуговички мундиров. Тело у нее было красивое, и Вагнер жалел, что не воспользовался ситуацией в душе. В лифт они вошли втроем вместе с Зоргом, который не мылся и потому все положенные процедуры закончил быстрее. Остальные наемники не слишком торопились. Лифт пошел вверх, и тут Вагнер предупредил. «Теперь приготовься».
1: «К чему?»
0: «К шоку», — грустно усмехнулся он. Вагнеру уже не раз приходилось наблюдать реакцию тех, кто оказался в городе в первый раз.

0: It's not real.
1: Это нереально. Наоборот, поддержав ее, сказал Вагнер. Это все настоящее.
0: Боже. Боже. Shit. Fucking bullshit.
1: Непереводимая игра слов.
2: Oh, yeah.
1: Промурлыкал Зорг. Он тоже не раз видел реакцию тех, кто попадал к ним впервые. Станция подземных лифтов находилась на взгорье Воеводском, и негритянка изумленными глазами пялилась на покрывавшие его пальмы, туи и цитрусовые. А еще она видела аккуратные дорожки, вьющиеся между цветущими куртинами. Потом она посмотрела в сторону монастырского острова, украшенного башнями старинных костелов, минаретами мечетей и куполами синагог. А потом увидела Одер.
0: Yes! It's a river.
1: Это река.
0: Am I going crazy?
1: Я сошла с ума? Нет, ты видишь самую настоящую реку.
0: Откуда?
1: Первый шок прошел, и американка снова перешла на польский.
0: Откуда взялось столько воды в пустыне?
1: Не верь глазам своим. Река имеет всего несколько сантиметров глубины, а дно раскрашено так, чтобы возникал надлежащий эффект. Вагнер слегка улыбнулся. Потом вода под землей перекачивается обратно и вновь течет мимо города, так чтобы всем казалось, будто это настоящий Одер.
0: Мама моя! Это первая река, которую я вижу.
1: Негритянка взглянула на купол из фуллерена, покрывавший весь город. Потом опять посмотрела на пальмы.
0: Где вы раздобыли столько пластиковых деревьев?
1: Они не пластиковые, они настоящие.
0: Фак! Как настоящие? Растут?
1: Конечно.
0: Боже пресвятой!
1: Она едва не потеряла сознание.
0: Не может быть на свете такой красоты. А это...
1: Она показала на ближайшее дерево.
0: Скажешь еще, что это настоящий банан?
1: Да. Она подошла ближе, протянула к нему руку, но, увидев подходящего сбоку полицейского, отскочила назад.
0: Прошу извинить, я только хотела посмотреть!
1: В испуге крикнула женщина.
0: Не прикасалась, клянусь!
1: Полицейский улыбнулся. Похоже, вы во Вроцлаве первый раз.
0: Я не прикасалась. Не прикасалась. Вы не можете меня арестовать.
1: Успокойтесь. Сказав это, полицейский хотел отойти, но Вагнер его остановил. Она из Соединенных Штатов. Может, дадим ей попробовать один? Полицейский пожал плечами. Какие могут быть разговоры? Он вынул из кармана блокнотик и, что-то написав на листочке, шлепнул по нему своей печатью. Прошу. Это разрешение сорвать один банан. Полицейский протянул негритянке листочек, отдал честь и пошел прочь. Сью Кристи Андерсон проглотила слюну. Подозрительно глядя на Вагнера, спросила:
0: «О чем вы разговаривали?»
1: «Зося, ты можешь сорвать один?»
0: «Настоящий банан?»
1: «Угу». Она опасливо протянула руку в сторону дерева. Однако никто на это не отреагировал. Вагнер терпеливо ждал, а Зорг развалился на траве и лениво зевал. «Ну?» «Действуй!» Только теперь она сообразила, что майор не шутит, и она в самом деле может сорвать для себя настоящий банан. Проглотив слюну, негритянка взглянула на ближайшую кисть.
0: «А если они упадут все, тогда меня арестуют?»
1: «Не глупи, Зося! Ну, давай за работу!» Она все же сделала это, наверняка вручив Богу свою бессмертную душу. Зорг зевал. Пани полковник, оказалось, вот-вот хватит удар. Впрочем, она прошла суровую школу и, стараясь сделать вид, что ничего не происходит, храбро укусила банан вместе со шкуркой. Зорг покатился по траве. Вагнер засмеялся. «Их очищают, глупая шоколадка!» Майор показал ей, как это делается. Все, что в середине, съедают, а остальное выкидывают в мусорный ящик.
0: «Что такое мусорный ящик?»
1: «Ну, ящик, куда... ну, куда складывают мусор».
0: «А что такое мусор?»
1: «Вот эта штука. Короче, это остатки, части чего-то, которые уже ни на что не годятся».
0: «И что вы делаете с этим мусором?»
1: Она бросила на Вагнера мрачный взгляд. Банан был уже съеден, а шкурку она держала в руке и, похоже, не могла с нею расстаться. «Не знаю. Куда-то выкидывают». Майор и в самом деле не имел представления, как работает отдел, наблюдающий за чистотой. «Ну, хорошо, ты можешь взять себе это на память, но эта штука очень скоро сгниет». Он пошел дорожкой вниз по склону. Негритянка следовала за ним, с удивлением разглядывая росшие вдоль дороги пальмы, туи, платаны и кипарисы. Неожиданно она спросила:

0: это что такое?
1: Елочка.
0: Что такое елочка?
1: Ну, такое дерево, ель или лиственница. Черт, точно не знаю, я ведь не ботаник.
0: Ты меня обманываешь опять. Я видела настоящие деревья в музее в Детройте и знаю, что у деревьев должны быть листья.
1: А у этих иголки. Давай, двигайся быстрее. Он последовал дальше, не обращая внимания на очередные восклицания и вопросы полковника. А потом они сидели в маленькой закусочной на мосту Мира. После того, как исчезли машины, мост оказался слишком широким для рикш и пролеток, и поэтому по бокам был уставлен столиками. Легкий ветер, генерируемый гигантскими крыльями монастырского острова, приятно холодил кожу. Тремя столиками далее в бешеном темпе наливались несколько арабов, на время отказавшихся от принципов ислама. Тут же рядом с ними какая-то среднего возраста женщина, поедая мороженое, успокаивала своего кокер-спаниеля, вознамерившегося была облаять зорга. А в остальном вокруг было пусто, сонно и как-то уж очень благополучно. Даже кельнер не заставил себя ждать. «Добрый всем день. Чем могу служить?» «Это пани из США. Может быть, стоит угостить ее салатом из свежих овощей, какое-нибудь вино, что-нибудь из Африки. И, может, даже булку, только свеженькую, хрустящую, густо намазанную маслом. Ага, и прошу хорошо посыпать солью. Наши гости всю жизнь ели синтетику. Ее язык не воспримет невыразительный вкус». «Понимаю. Добавлю идиокамину». «Нет, нет и нет, никакой химии». Вагнер слегка улыбнулся. «Понимаю, что это может показаться ей не таким вкусным, но пусть хоть раз в жизни попробует натуральные пищи».
0: «Понимаю, только у этой пани будет... я извиняюсь, но после такой еды...»
1: «Делать нечего. Кроме всего прочего, она полковник морской пехоты, как-нибудь выживет». И еще Вагнер заказал себе виски, а для зорга сырой свиной печенки и валериановых капель.
0: «Анджей!»
1: Негритянк машинально прикоснулась к своему поясу. Скорее всего, там были зашиты золотые доллары. Они вполне могли произвести впечатление в Британии, может быть, в Осло, слегка в Познане. Здесь же весь ее пояс стоил скромного обеда в такой забегаловке.
0: «Во сколько тебе это обойдется?»
1: «Не глупи, плачу я».
0: «Но все-таки сколько?»
1: «Каких-нибудь 120-130 тысяч злотых».
0: «Сколько это в долларах?»
1: 2-3 миллиона. «Точно не скажу, поскольку на них нашу валюту не меняют». Она тяжело вздохнула.
0: 2-3 миллиона. Столько я не потяну».
1: «Я тебя пригласил».
0: «Не глупи», —
1: повторила она его слова.
0: «Сколько ты зарабатываешь?»
1: «Зося, не имеет смысла сравнивать цены и заработки во Вроцлаве. Здесь эксклюзивные цены и небывало огромные зарплаты. Для того, чтобы никто сюда не приезжал и не пытался совать нос в наши дела. Ты думаешь, люди не хотят жить в раю? Хотят. И чтобы нас не называли ксенофобами, расистами, мы никому не запрещаем этого делать. Вот только ни у кого не хватит денег на жизнь здесь. Но это уже их проблема, не наша».
0: «Однако, здесь и вправду рай».
1: «Конечно». Он замолчал, поскольку кельнер стал выставлять на стол заказанные напитки, кушанье, и продолжил, когда тот отошел.
0: «А как ты думаешь, почему?» «Вам повезло, и вы успели перед войной поставить фуллереновый купол».
1: Вагнер возмутился. «Ты глупа, шоколадка! Видела Познанскую твердыню?» Она кивнула. «Видела? Там наше войско отчаянно дерется за власть над автострадой и портом. Для того, чтобы можно было снабжать Вроцлав. Солдаты живут в бункерах, гибнут на каком-то забытом всеми шоссе. Только для того, чтобы тут можно было есть свежую пищу. Знаешь, как это объяснить?» «Я тебе скажу». Он поднес к губам стакан с отличным американским виски. «Настоящее войско польское стоит в почетных караулах при памятниках, охраняет входы в учреждения. Воюют наемники. Поляки у них могут быть только высшими офицерами, однако этих наемников надо чем-то подкупить. Например, картинкой рая. Представляешь, какие легенды бродят о Фестунг-Бреслау в Рейхе или в России? Люди жертвуют своими семьями, чтобы достигнуть мечты. Видела Ивана Долгорукова? Был в Москве бухгалтером. В одиночку перебрался через пустыню, без оружия и припасов. Попал к нам, и несмотря на то, что не имел понятия о военной службе, мы сразу сделали его поручиком. Если кто-то умеет выживать и убивать голыми руками, это означает, что он настоящий солдат, и никакие академии ему не нужны. А Хейни? Майн Либе Хейни? Он был утилизатором трупов в бункере Штутгарта, но сумел сюда добраться и вместо документов показал сотню ушей убитых мутантов. У него был Хеклер Кох, которым за пару недель до нашей встречи кончились патроны. А пришел он к нам целым и невредимым. Даже не сильно устал. А Марта? Была палачом в Будапеште, однако что-то там не склеилось, и ее семья сильно пострадала.
0: Зачем ты мне это рассказываешь?
1: Я только хочу сказать, что наемник может драться за золото, но деньги не значат ничего. У нас наемники дерутся за право жить в раю. Никто не будет каждый день подставлять задницу и рисковать быть съеденным только лишь за деньги. Эти ребята творят чудеса, чтобы вернуться сюда. У них здесь жены, любовники и любовницы. У них есть перспективы нормальной жизни, о которой весь остальной мир может только читать в старых книгах. И именно поэтому польская армия здесь может вести себя так беспечно.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Рот у американки был наполнен слюной. Вместо того, чтобы продолжить разговор, она принялась за салат. Похоже, он не очень ей понравился. Сказывалась привычка к синтетике. Вот вино, наоборот, пришлось по вкусу. Она выпила целый бокал быстрее, чем кончил свое виски. Ну а булка... Булка, толсто намазанная маслом и щедро посыпанная солью, была великолепна. Сью запихнула в рот еще одну порцию салата и промолвила:
1: «Знаешь, на вкус он как трава. Я когда-то из любопытства пожевала стебелек».
0: «В Детройтском музее?» – спросил Вагнер. Зорк, уже расправившийся с печенкой, зевнул и вытянул свой длинный, заканчивающийся жалом скорпиона хвост. Узрев его, спаниель тут же уткнулся в ноги своей хозяйки. Подобные шавки, конечно, любят потявкать, но тупицами их назвать нельзя. Вагнер расплатился и приказал кельнеру вызвать фиакр. Когда фиакр тронулся, Сью показала на оставшееся за спиной здание и спросила:
1: «Что это?»
0: «Его построили еще во времена Гитлера. Министерство контрабанды, названное для конспирации управой воеводства». Дорога свернула вправо. Солдаты в тропических шлемах, охраняющие городских чиновников, при виде майора взяли оружие на караул. Потом фиакр выехал на набережную Веспянского. Имперский стиль городской архитектуры сменили роскошные виллы, буквально затопленные зеленью высоких пальм. Огромные лопасти монастырского острова теперь оказались ближе, и ветер от них был сильнее. Сью Кристи Андерсон с любопытством оглядывала окрестности. «Довести ее до слез», — припомнился Вагнеру приказ генерала Бариллы. «Ну, сделать это не так уж трудно. Вот только зачем?» Они еще раз свернули возле зала народных собраний и выехали на улицу Мицкевича. Сью первый раз в жизни увидела настоящий парк и не успела удивиться сотням деревьев, как фиакр остановился перед небольшой, укрытой в зелени виллой. Вагнер заплатил вознице сумму, равную паре миллионов долларов. Панеполковник покинул и фиакр, едва держась на ногах. Однако главное было впереди. Стоило Вагнеру открыть калитку, как Анна, его жена, выбежала на порог.
1: «Анджей!»
0: Она бросилась ему в объятия.
1: «Все в порядке? Ничего не случилось? Вы удачно миновали пустыню?»
0: Он не успел ответить. Анна уже здоровалась с американкой, потом поцеловала Зорга.
1: «Приветствую тебя, кот! Охранял моего мужа!»
0: Гепард лизнул ее в лицо.
1: «Ну, проходите, проходите. Перекусите с дороги. Может быть, устроим на воздухе барбекю?»
0: Хозяйка провела их в гостиную с большим панорамным светоотражающим стеклом. В следующие несколько секунд она успела отругать расшалившегося и разбившего вазу ребенка, подать выпивку и распечь служанку. Потом сходила на кухню и вернулась с широкой улыбкой на лице, а также с блюдом тарталеток в руках.
1: «Прошу садиться», — щебетала она. «Зорг, хочешь немного сырого мяса?»
0: Они еще только устраивались в креслах, а она уже успела похвалиться перед негритянкой заработком мужа, великолепным здоровьем ребенка, тем, что у нее в гараже стоит настоящий конь, а также двумя спальнями на втором этаже, отделанными в арабском стиле. Единственное, чего она не сделала, так это не открыла шкаф и не продемонстрировала свои наряды, но зато решила выстрелить из главного калибра. Преисполненная гордости принесла их семейную книжку и показала первую страницу с огромной печатью и текстом, подтверждавшим, что супруги имеют первый класс чистоты, и в связи с этим правительство дает им разрешение иметь 5 детей. Ниже была еще одна печать с записью: «Одно разрешение использовано».
1: «Вы знаете», — сказала Анна, усаживаясь напротив Сью,
0: который кусок бутерброда едва не застрял в горле,
1: «на 5 детей мы никогда не решимся. Однако еще одного ребенка планируем. А если мужа в будущем году повысят, то, может быть, еще одного. Я здорова и могу рожать. А вы? Есть у вас дети? Сколько? Какие?»
0: Кристи Андерсон, подавившись бутербродом, закашлялась, да так, что у нее на глазах выступили слезы. «Выжать из нее слезы», — вспомнил Вагнер. «Боже, как это просто! Знать бы зачем». Анна показывала фотографии ребенка. Сокровище в предшколе, чудовище на маскараде. Определить, кем он является на фотографии, было нелегко, поскольку чадо вырядилось мутантом, и надо было показывать пальцем, где оно находится. А вот мальчик возлагает букет цветов к памятнику пана Яна, воскресителя Польши. Полковник морской пехоты сумела даже разобрать надпись на цоколе монумента. путник, поведай Польше, что сделал я это для своего народа. Вы должны выжить любой ценой.
1: Ну, чем займемся? Устроим гриль в саду? Зорг, ты хочешь?
2: Только не несуй мясо, Анха,
0: промурлыкал гепард.
2: Ем шкварного.
0: Служанка приготовила все в мгновение ока. Они уселись на плетеные стулья под огромными пальмами. Вагнер занялся приправами и очагом. Пили водку с мартини. Анна упорно работала языком, доводя негритянку до остервенения. Боже, самый легкий приказ в жизни. 5 минут в обществе Анны. Вагнер снял пробковые шлемы при помощи пластикового снаряжения влез на пальму. Там, орудуя мачете, срезал кокосовый орех. Анна приказала служанке вскрыть его и подать негритянке. «Боже, кокосовое молоко!» «Довести до слез?»
3: «Сэр!»
0: Шоколадка всхлипнула. «Нет проблем!»
4: «Только для чего все это нужно?»
0: Американскому агенту не так уж много потребовалось для полного улета. Даже без амфетамина X-12. Немного погодя, Анна подала стейки. До этого был салат и немецкий коктейль. Вино, водка, пиво. У шоколадки голова закружилась после первого глотка. А в гостиной заплакал ребенок, и Анна пошла его унимать. Оказалось, что на автостраде Сью даже не стала пробовать эскалопы, поскольку поверила идиотскому слуху, будто они из человечины. Теперь она в первый раз в жизни ела свинину. Лицо у нее было не очень довольное, поскольку синтетическая пища испортила ее вкусовые рецепторы, однако она все еще усиленно моргала, стараясь избавиться от проклятых, привязавшихся к ней слез. Зорг, нажравшийся от пуза, свернулся в клубок на траве и вознамерился вздремнуть. Домашняя такса попыталась докучать ему и даже схватила поручика за ухо, но враз образумилась и удрала, стоило Зоргу сонно зевнуть, демонстрируя свои добавочные, выдвигающиеся из-за клыков зубы. Вагнер взял в баре бутылку коньяка, 2 больших бокала и провел Зосю в верхний парк. Она смотрела на стройные ряды деревьев и глотала слезы. Вагнер решил ее дожать. Он всегда очень тщательно выполнял приказы. Они шли в наступающем сумраке мимо хихикающих пар, отгоняли белок, которые пытались выпрашивать орехи, зайцев и кроликов, так норовивших сунуться им под ноги. Потом они оказались возле ровной, как стрела, дозорной башни 19-го столетия. По узким вытертым ступеням они поднялись на площадку под крышей. Вагнер уселся, опершись о стену и поставив ноги на барьер. Тут, над вершинами деревьев, ветер от лопастей монастырского острова был еще сильнее. Солнце заходило, и по стеклянному куполу играли отблески. Ниже простиралось море зелени, виднелись крыши резиденции влиятельных особ и важнейших контрабандистов. Где-то внизу трещал конный трамвай, экипажи лавировали между стволами. Зажигали первые лампионы и газовые фонари. Люди располагались на лужайках целыми семьями, чтобы поужинать. Женщины степенно распаковывали корзинки с едой. В парке открывались павильоны вечерних рестораций. Вагнер наполнил бокалы коньяком. Сью осушила свой одним глотком. Она уже плакала в открытую.
5: «Знаешь...» —
0: глотала она слезы.
5: «Ваш ребенок... Знаешь... У меня 6-й класс чистоты.
0: Что тебе сделали, спросил он.
5: Меня стерилизовали.
0: Как это? Женщин невозможно стерилизовать.
5: Можно, сказала она. У меня 6-й класс. Фактически я почти мутант.
0: Тут она уже зарыдала.
5: Твоя жена в таком красивом платье. Служанка, ребенок, салат, возделывание огорода. Она занимается этим. Я же умею только завязанными глазами разбирать и собирать автоматический карабин. Знаю, как командовать группой усмирения, как организовать огневую оборону, оказавшись в окружении. Боже, я не умею делать салат и никогда не носила платьев. Никогда у меня не будет ребенка.
0: Вагнер подлил ей коньяка. Интересно, какие планы имеет на нее Барилла? Она снова выпила содержимое большого бокала залпом.
5: «Никогда у меня не будет маленькой собачки!»
0: Сью забрала у него бутылку и сделала несколько глотков из горлышка.
5: И никогда мне не жить среди деревьев.
0: Вагнер испугался, что переборщил. Впрочем, он искренне надеялся, что негритянка не бросится с этой проклятой башни. Он помог спутнице подняться и проводил ее вниз. Поддерживая под руку пьяную в дым женщину, он довел ее до дома. Анна знала, что делать в таких ситуациях. Она раздела пани полковника, умыла, надела на нее кружевную ночную рубашку и уложила в одной из спален, обставленных в арабском стиле.

0: Утром Сью выглядела лучше. Вагнер прихватил ее на том, как она разглядывала себя в зеркале, поправляя смявшиеся кружева. Половину ночи она провела в туалете, однако у нее хватило сил умыться и сесть уже в мундире за завтрак. Поручик Зорг, увидев ее, почесал задней лапой за ухом. Наверняка он заключил пари с Анной, что пани полковник, хоть с риском повторить ночные подвиги, все же не откажется от гренок и странно пахнущего напитка под названием «чай». Зорг и Анна с интересом следили за тем, как Зуся с выражением лица «в Пёрл-Харборе было тоже тяжело» грызла гренки. Вагнера интересовало, кто же выиграл, но спросить об этом при гости не мог. Служанка помогла хозяину запрячь изящную двуколку. На то, чтобы усадить в нее пани полковника и поручика, ушло всего несколько минут. Тут Кристи Андерсон закрыла глаза солнечными очками, и теперь он не мог проследить направление ее взгляда. Щелкая кнутом, он погнал коня. В это время движение на улице уже нарастало, но им повезло, и они доехали до Грюнвальдского моста быстро. А за ним было уже рукой подать до конюшен Министерства управы воеводства. Вагнер оставил свой экипаж на правых конюшах и повел всю компанию мимо огромных колонн, а потом широкими, вселявшими почтение к власти, коридорами. В вестибюле царила приятная прохлада. Сандалии неприятно шлепали по гранитным плитам. Потом был контроль, беглый обыск, после чего адъютант доложил генералу о визитерах. Сью сняла черные очки только на пороге кабинета. Генерал Барилла отвернулся от окна, выходящего на Одер и Монастырский остров. При этом движении ему каким-то чудом удалось не оборвать ни одной пуговицы со своего мундира, плотно обтягивавшего чудовищные величины брюха. Он подошел к гостям, проворно переставляя короткие кривые ноги, и протянул руку. Пальцы его напоминали сардельки, поросшие редким волосом. Причем, несмотря на такой вид, мутантом он не был. Первый класс генетической чистоты. Он имел жену и 5 детей.
1: «Приветствую, пани полковник», — просипел он. «Я очень рад видеть вас живой и здоровой».
2: «Мне тоже очень приятно, пан генерал».
1: «Хоу, вы великолепно говорите по-польски».
0: Она усмехнулась.
2: «Я наполовину полька».
1: «А Кристи, вашей фамилии от англизированного кищак?»
2: «Нет, Андерсон от Анжиевская».
0: Барилла усмехнулся, в свою очередь. Показал посетителям на кресло.
1: «Я знаю, что майор Вагнер любит коньяк, однако мне хотелось бы угостить вас чем-то произведенным у нас. Это местная продукция».
0: Он продемонстрировал им граненую бутылку.
2: «Местная продукция?»
0: Негритянка решила слегка показать зубки.
2: «Неужели амфетамин X12?»
0: Генерал рассмеялся. Вопреки своему виду, он был человеком очень умным и ценил ум в других людях.
1: «Мне кажется, в данный момент стоит забыть о пикировке».
0: Он наполнил маленькие рюмочки.
1: «Пока же я вам предлагаю чистую водку».
2: «Ваше здоровье».
0: Сью выпила, демонстрируя знания польских обычаев.
1: «Вас все лучше учат в этом вашем ЦРУ».
0: Барилла с трудом разместился в кресле, стоявшем за огромным столом.
2: «Что вы сказали?»
1: «Ну нет. Агент, у которого имеются проблемы со слухом. Так не бывает».
2: «Вы сказали ЦРУ».
3: Мы продолжаем и заканчиваем чтение повести Анджея Зимянского «Автобан нах Познань».
0: Дымчатое стекло купола над городом вспыхнуло ярким светом, который, пройдя через жалюзи, расчертил лицо генерала густыми тенями. Атмосфера кабинета казалась сонной, словно не до конца реальной.
1: «Конечно, ЦРУ. Хотя вы наверняка прошли обучение у морских пехотинцев. Никогда не забывайте о прикрытии, но на самом деле вы не полковник. Ведь правда?»
2: «Не понимаю вас, генерал».
0: Барилла тяжко вздохнул и выпятил толстые губы.
1: «Я сказал, что вы агент ЦРУ. Ваш шеф Терри Робинсон. Вы занимаете 13-й кабинет 6-го отдела в бункере Лэнгли. Кроме того, что ваш отец, пан Анжиевский, действительно чистокровный поляк, Вы к тому же интенсивно учили польский язык в течение года в отделе криптографии в Детройте. Вами занимались 6 учителей, в том числе 2 поляков. Пани Врублевская и пан Мартыняк. Я должен рассказывать дальше?
0: Негритянка закусила губу.
1: Вы совершили ряд федеральных преступлений, заявил генерал. Вы попробовали на вкус траву в народном парке бункера Детройт. Хотя, тоже мне парк.
0: Он пожал плечами.
1: 10 метров на 10. К тому же вы позволили себя сфотографировать. Ну и, кроме того, есть меньшие провинности, вроде небольшого бизнеса по продаже марок среди коллег. На вас было заведено дело, но тут подвернулась данная миссия. Все как-то устроилось, не так ли?
2: Я хочу видеть консула Соединенных Штатов Северной Америки.
0: Она сказала это чуть быстрее, чем нужно. Барилла захохотал так, что чудовищное брюхо заходило ходуном. Однако портной генерала, видимо, был специалистом высшего класса, поскольку опять каким-то чудом все пуговицы остались целы.
1: Прошу прощения. Вы, конечно, удивитесь, но во Вроцлаве нет официального консула. Есть почетный. Он даже раз в полгода получает какую-то почту. Ничто не связывает наши народы со времени бомбы Чен, но мы все-таки держим вашего консула. Его можно показывать в зоопарке, но он есть. Прошу.
0: Барилла добродушно помахал рукой.
1: Вызвать его.
0: Теперь дыхание американки участилось. Вагнер понял, что она испугалась по-настоящему.
1: «И что вы можете предпринять?» — продолжал Барилла. «Бросить нам на голову атомную бомбу? Мне кажется, без электричества вам будет трудно это сделать. А может, армия США нападет на Вроцлав? Хм. У вас хватит кораблей, чтобы перевести ее через океан?»
0: Он наклонился над полированной крышкой стола.
1: «И еще прошу мне объяснить, поможет ли вам консул, когда вас будут разрывать на части конями на рынке?»
0: Американка посерела от страха. Ладони ее впились в подлокотники кресла. Зорг тоже это увидел и шевельнул ушами. Причем так же, как и Вагнер, он заметил кое-что иное.
1: «Вы до сих пор не решили, каким образом меня уничтожить», — сказал Барилла, который тоже был хорошим наблюдателем.
0: Открыв дверцу в тумбе стола, он выпустил 2 персидских котов. Те вспрыгнули на столешницу и принялись по ней расхаживать.
1: «У вас 2 возможности. Вы можете выпустить гремучую змею из сумочки, но это дурацкая мысль. Коты расправятся с ней в несколько секунд. Еще вы можете использовать свой маленький скорострельный пистолет, не обнаруженный при проверке».
0: Он снова рассмеялся.
1: «Вот только вы запрятали его слишком далеко, и пока достанете, поручик успеет 6 раз вонзить в вашу шею ядовитые клыки. Зорг!»
0: — обратился он к гепарду.
1: «Долго умирает человек, укушенный тобой?»
4: «Долго!»
0: Вагнер знал, что генерал говорит правду. Яд был парализующим и обездвиживал моментально, однако содержащиеся в нем токсины действовали очень медленно. Мутанты, к примеру, умирали от него 2-3 часа в страшных мучениях.
1: «Вы сами снабдили нас этой технологией», — отметил Барилла. «После того, как придумали гремучих змей, менее удачные модели всех этих котов, птиц, тигров и гепардов, вы продали слаборазвитым народам. Змею труднее обнаружить с помощью инфракрасных лучей, чем кота. Но вот когда не стало электричества, оказалось, что змеи не идут ни в какое сравнение с бичом божьим, которым стали наши гепарды».
2: «Откуда вы все это узнали?»
0: Негритянка еще пыталась рассуждать логически.
2: «У вас есть агенты в США?»
1: «А зачем?»
0: Барилла покачал головой.
1: «На бумаге мы являемся союзниками, однако, сами видите, вы слишком далеко, чтобы нас интересовать».
2: «Тогда кто? Арабы?»
1: «Бедуины, дорогая пани. Прошу не путать эти 2 нации.
2: Они следят и за нами? Зачем?»
1: «Какие-то промышленные интересы», —
0: генерал пожал плечами.
1: «А у меня пропасть денег, чтобы купить у них то, что мне хочется иметь».
0: Он погладил одного из персидских котов. Кот выгнул спину и замурлыкал.
1: «Пару сотен лет назад я был бы самым лучшим клиентом в любом супермаркете, поскольку могу позволить себе купить все, что только пожелаю».
2: «Значит, Бедуины разузнали все о моей миссии?
0: Борил взмахнул рукой.
1: Все!
0: Он потянулся, как кот, которого только что гладил.
1: Вы сами не знаете всего о своей миссии. И никто на свете не узнает всех тайн бункера в Лэнгли. В общем-то, это мне и не нужно.
2: Тогда зачем вы со мной разговариваете?
1: Надеюсь, вы мне очень красиво пропоете то, о чем знаете.
2: Генерал, прошу на это не надеяться.
3: Сказано это было опять слишком поспешно. А еще присутствующие обратили внимание, что американка вновь сжала ладонями подлокотники кресла.
1: «Пани Анджиевская», —
0: улыбнулся Барилла.
1: «Прошу не делать глупостей. Вы мне расскажете все».
2: «А если нет, то вы разорвете меня конями на рынке. А может, посадите на кол?»
3: Она старалась держаться твердо, но это у нее плохо получалось. Выдавал выступивший на лице пот. Похоже, Сью слишком уж реально вообразила себе то, о чем говорила.
1: «Пани Анджиевская!»
3: Борила с добродушной улыбкой наполнил ее рюмку водкой.
1: «Не надо говорить глупостей. Сразу на кол или еще что хуже?»
3: Он пожал плечами.
1: «Так вы поступаете у себя в Америке? К счастью, мы находимся в Польше. Договоримся по-доброму, под водочку».
2: «Никогда мы не договоримся!»
1: «Ох, в самом деле!» «А 10 контейнеров, которые тебе предписано уничтожить, что? Мелочь?»
2: «Откуда вы об этом узнали?»
3: Сью вскочила. Ей не хватало воздуха. Похоже, об этом мог знать только президент США. Барилла тепло улыбнулся.
1: «Так-так. Президент США, Джон Торрес де Фуэнгирола, человек из плоти и крови. Он любит мальчиков, а бедуины в этом вопросе большие специалисты. Вы запомните? Лоуренс оф Арабия. Впрочем, я всего лишь шучу».
3: Генерал выпил свою рюмку и жестом пригласил американку последовать его примеру.
1: «Президент для меня находится слишком высоко. Зачем это нужно? Я покупаю весьма точную информацию, однако на более низком уровне и поэтому значительно дешевле».
2: «Что вам известно о моей миссии?» —
3: спросила негритянка.
1: «Пани Анджиевская, я расскажу вам даже то, о чем вы не имеете понятия, а взамен попрошу только об одном. Назовите мне дату».
2: «Никогда».
1: «Как я уже сказал, здесь Польша. Договоримся за водкой».
3: Он снова наполнил рюмки.
2: «Никогда в жизни».
1: «У меня есть пара мутантов. Вагнер поймал их в прошлом году. Они обладают одним талантом, благодаря которому мы все узнаем и без пыток».
2: «Использование мутантов незаконно!»
1: «Ну так бросьте мне на голову атомную бомбу!» —
3: ухмыльнулся генерал.
2: «Пан генерал!»
1: «Молчи и слушай! Это была присказка!» — просипел Барилла. «А теперь настает время для сказки».
3: Он опустошил свою рюмку, закусил консервированным огурцом и вытер рот.
1: «Слушай меня, Зося. Ничего тебе на закуску не предлагаю, поскольку знаю, что тебе сейчас не до еды. Но пару фактов, о которых ты не имеешь понятия, выдам. Твой президент, Джон Торрес, любитель мальчиков де Фуэнгирола, знает кое-что, о чем никто иной не имеет понятия, но... Может, за исключением парочки инженеришек в Шайен-Маунте, из которых, кстати, один очень задолжал бедуинам, поскольку злоупотреблял. Впрочем, это мелочи. Было так. Во время последней войны вы устроили китайцам кровавую баню под Пекином, а они за это бросили вам на голову бомбу Чен. И все электричество в мире закончилось. Трах-бах и конец. Единственным источником света в бункерах стали факелы. Однако, как выяснилось, некоторое время спустя вы, американцы, были не так уж глупы. Еще вы знали, что вам не удастся быстро вышибить китайцев с игрового поля. Кому-то из ваших даже пришло в голову, что вся цивилизация может вернуться в эпоху пара. На этот случай у вас было кое-что припасено. Вы подготовились, предполагая, что если китайцы одержат верх...
2: О чем вы говорите?
1: О проекте Квин.
2: О чем?
1: О проекте Квин. О машине времени.
2: Боже.
3: Негритянка покачала головой.
2: Мне кажется, это сон.
1: Не знаю, что вам снится.
3: Барилла вынул сигарету из деревянной шкатулки. Прикурил он от бензиновой зажигалки русской работы.
1: Ваши инженеры рассуждали так. Если вам не удастся выиграть у китайцев, и те применят свое страшное оружие, то во всем мире исчезнет электричество. Изоляторы превратятся в проводники, и конец нашей любимой цивилизации. Конец глобализации убийством на расстоянии, тотальному оболваниванию, конец бирж и телефонов. Даже такая среднестатистическая американка, как ты, не сможет зайти в магазин и купить себе какую-нибудь чепуху. И что? Вы придумали последнюю защиту. Вы придумали машину времени.
2: Генерал, вы бредите.
1: А если нет? Послушай меня, Зося, так было. У вас есть машина времени, ну и что с того? Если желтенькие выпустят чены, то машина станет бесполезной. Что в таком положении можно сделать? Ну... И тут, моя дорогая, во всей красе проявляется гений американских инженеров. Нельзя использовать машину на Земле. Значит, нужно послать ее в космос. Нет возможности управлять ею из Земли. Она должна начать действовать сама по себе. Однако, если мы выиграем, то зачем это нужно? Как это можно будет использовать? Да очень просто. Машина улетела к Сатурну и должна, вернувшись через несколько десятков лет, перенести всю планету во времени. Может быть, на пару веков, может, на пару тысячелетий. Цивилизация получит еще один шанс. Но что это даст авторам проекта? А если история повторится? Опять будет война. Желтые снова применят свою бомбу, и петля времени замкнется. Лучше всего было бы перенестись во времени, однако таким образом, чтобы сохранить память о будущем, чтобы захватить с собой некоторую часть технологий будущего. Как это сделать? Да очень просто. И вновь американский гений.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: И вновь американский гений. Выглядит это так. Машина времени возвращается с орбиты Сатурна и переносит Землю во времени всего лишь на наносекунду. Мы прыгнем, скажем, на 1000 лет назад и мгновенно вернемся обратно. Напоминаю, я говорю о наносекунде. К чему это приведет? Люди, оказавшиеся в пределах действия эмиттеров Вогта, останутся в том времени, куда будут перенесены. Люди и механизмы. В общем, получается, что если вы выиграете, то через наносекунду целыми и невредимыми вернетесь в свое время. Никто ничего не заметит. А вот если проиграете... В таком случае группа подготовленных людей и некоторое количество техники окажутся в пределах действия эмиттеров Вогта и перенесутся, например, в 1800 год. Я точно не знаю, в какой именно, но прошу все это вообразить. Президент США с семьей, со штабом, с парой сотен солдат, с этими проклятыми знаниями, с иммунитетом к классическим болезням, со скорострельным оружием, с суперпушками, с компьютерами, с энциклопедиями, с современной химией, паровыми машинами, неожиданно появляется в 1800 году, во времени Наполеона Бонапарта. Сколько ему понадобится, чтобы захватить власть над миром? Год? А может, хватит 3 дней? И история изменится. Можно сделать все, что угодно.
2: Из ваших слов получается, эти эмиттеры, они должны быть на Земле. Почему они не перестают работать?
1: Вот видишь, Зося.
3: Барилла слегка улыбнулся.
1: Ты уже мне поверила.
3: Он затянулся сигаретой.
1: Все очень просто. Эмиттеры были заранее заплавлены в стекло, и последствия взрыва китайской бомбы им не страшны. И машина времени перенесет их во времена, когда никто не мог даже представить подобное. В то время, когда родился Иисус Христос, или немножко раньше, или позднее. В любом случае, там можно будет воспользоваться электричеством. Нужно только оказаться рядом с эмиттерами, когда запущенный к Сатурну корабль вновь вернется на орбиту нашей планеты. И этого окажется вполне достаточно, чтобы, используя современные знания, изменить историю Земли как угодно.
2: Какой толк от испорченного оборудования?
1: Ох, Зося, Если кто-то сумел закинуть машину времени на орбиту, то он позаботился и обо всем остальном. В Шайн-Маунте у вас есть несколько тысяч заплавленных в стекло контейнеров с исправными компьютерами и прочей электроникой.
2: А...
3: Негритянка взяла свою рюмку и сделала глоток.
2: А какое это все имеет отношение к вам?
1: Да увидишь ли.
3: Генерал тоже выпил водки и закусил.
1: У вас есть несколько тысяч контейнеров. У меня он один, привезенный из Берлина, но мне этого хватит. Мы, в отличие от вас, не страдаем гигантоманией.
2: Что?
1: Для времен Наполеона Бонапарта вполне хватит нескольких сотен людей наших знаний. Однако вы желали получить все. Прежде всего, армию. И разослали контейнеры по всем вашим базам. К сожалению, к ним добавили еще и эмиттеры Вокта.
2: Те 10 объектов, которые я должна была уничтожить?
1: Да, это эмиттеры Вокта с вашей старой базы в Италии. Я приказал бедуинам перевезти их сюда.
2: Господи, я и представить не могла, что президент поручит мне невыполнимое задание.
1: Тем не менее, получилось именно так.
3: Барилла радостно улыбнулся.
1: Понимаешь, Зося, ваш президент для меня действительно слишком большая птица. Он, конечно, имеет свои небольшие слабости, но даже бедуины не смогли добыть информацию, которой владеет только он. Он один во всем мире.
2: Какую информацию?
1: Видишь ли, милая шоколадка, настоящая проблема у меня только одна. У меня есть контейнер, я приказал привезти эмиттеры Вокта, однако у меня нет ни малейшего представления, когда заработает машина времени. И никто, кроме твоего президента, этого не знает. Тогда я через моих любимых бедуинов дал ему понять, что у меня есть контейнер и эмиттеры. Я хотел, чтобы он запаниковал и прислал кого-нибудь с заданием уничтожить эмиттеры. С поясом, набитым американским золотом, с гремучей змеей в сумочке и очень хорошо спрятанным пистолетом. Я решил, что узнаю время начала действия проекта «Квин» от этого агента.
2: Пан генерал, вы наивный человек.
1: В самом деле?
2: С чего вы решили, что кто-то сообщит мне дату, если мне даже не рассказали, в чем состоит проект «Квин»? Я услышал о нем только от вас.
3: Махнув рукой, словно что-то отталкивая, Барилла сказал:
1: «Шоколадка, я не ребенок. Твой президент, кстати, тоже не дурак. И, конечно, он ничего тебе не сказал», —
3: генерал вздохнул.
1: «Кроме даты возвращения».
2: «Вы шутите?»
1: «Нет, котенок. Миссия твоя не была такой уж трудной, поскольку для ее исполнения требовалось всего лишь разбить стекло на контейнере. И, конечно, более ничего тебе не объяснили. Кроме одного. Тебе сказали конечный срок исполнения миссии».
4: «Я прав?» «Тебе назвали дату, после которой исполнение миссии потеряет смысл, после которой тебе надлежит исчезнуть, моя красивая негритянская бэйби».
3: Барилла наклонился над столом.
4: «И я хочу эту дату знать».
3: Американка стала кусать губы. Все находящиеся в кабинете знали, что генерал не шутит. И Вагнер, с увлечением наблюдавший за тем, как разворачиваются события, понял: генерал ее подловил. Знает, пани полковник, дату знает. И, конечно, ее пропоет. Никуда не денется.
2: «Ничего вы от меня не услышите!»
3: Негритянка вдруг резко схватила сумочку с гремучей змеей. У котов встала дыбом шерсть. Зорг вскочил с дивана и обнажил ядовитые зубы. Вагнер сжал рукоять спрятанного в рукаве стилета.
2: «Я американка и ничего вам не скажу! Даже если вы посадите меня на кол!»
3: Барилла добродушно улыбнулся.
1: «Это опять была только присказка. А вот теперь будет сама сказка, дорогая полуполька, сестра моя».
3: Он открыл ящик и вынул из него пачку пожелтевших листков.
1: «Вот тут у меня список содержимого контейнера, который привезли из Берлина».
3: Его толстые пальцы стали перелистывать страницы.
1: «Вот, прошу. Медицинский компьютер со всем необходимым. Прекрасная технология прошлого века. Ну и что, Зося?»
4: «Как только мы окажемся там, где нет чедов, тебя можно будет вылечить. Через 5 минут вместо 6-й категории генетической чистоты будешь иметь 1-ю. И запросто сможешь родить себе прекрасного малыша. Красивенькую маленькую шоколадку».
2: «Нет. Мне сделали операцию, после которой это невозможно.
4: Не надо спорить, Зося. Мы это исправим в 5 минут, как только окажемся в другом времени.
3: Он показал на пачку листов.
4: Представь себе, у тебя будет ребенок. 2, 3, даже 10. Сколько выдержишь? Ты будешь жить среди деревьев. В мире без климатических катаклизмов, без мутантов. Ты будешь богатый, здоровый. Будешь обладать властью. Подумай, Зося. Ты станешь настоящим полковником нашего войска. Будешь участвовать в завоевании мира. Вы, дети... Ты знаешь, каково это, когда женщина кормит ребенка грудью? Не знаешь. Но воображала себе много раз во время бессонных ночей в Лэнгли, не так ли? Вагнер, наверное, что-нибудь мог бы тебе об этом рассказать, но он мужчина и не понимает женщин. Поговори лучше с его женой. Спроси ее, какое это удовольствие, когда собираешь ребенка в предшколу. Разве плохо возиться с грилем в саду? И ты откажешься от красоты, власти, счастья? Ради удовольствия собирать и разбирать скорострельный карабин с завязанными глазами? Подумай, Зося! Подожди, не торопись. Подумай еще о том, что тебе дали твои любимые штаты. Они лишили тебя возможности родить детей. А теперь, после того, как сработает машина времени, ты исчезнешь. Не будет войны, не будет бомбы Чен, не будет у тебя, моя красивая Сью Кристи Андерсон. Ты просто не появишься на свет, так же, как и весь наш мир.
3: Барилла щелкнул пальцами. Возникший, как из-под земли, адъютант отодвинул часть стены, показывая клетку с 2 мутантами.
4: «Выбирай, дорогая», — сказал генерал. «Или они...» —
3: он показал пальцем на уродливые лица своих специалистов по дознанию.
4: «Или я. И богатство, власть, дети, любящий муж, еда, которой ты до сих пор не имел понятия, первый класс чистоты, деревья вокруг, великолепный климат. Думай, котеночек, думай».
3: Негритянка заплакала. Вагнер отвел взгляд. Барилла, наоборот, буквально впился в женщину глазами.
2: «Мне нужно выйти», —
3: шепнула американка.
4: «Это невозможно. Ты отсюда не выйдешь».
2: «Но мне нужно».
4: «Ничего страшного. Сначала скажи».
2: «Господи».
4: «Ну так что?»
3: Барилла снова наполнил рюмку и поставил перед Зосей поднос, на котором были бутерброды с российской икрой.
4: «Уже надумала?»
3: Американка зарыдала. По подбородку у нее потекли слезы. Тогда Барилла стал выкладывать перед ней фотографии своих детей. Одну за другой доставал и подносил к ее глазам.
2: 17 октября!
3: Неожиданно крикнула негритянка.
2: 17 октября!
3: Она прокричала это так, что казалось, еще немного, и у нее лопнут голосовые связки. Засмеявшись, Барилла повторил за ней.
4: 17 октября! У ваших инженеров есть чувство юмора.
3: Он взглянул на мутантов, и те, кивнув, подтвердили, что женщина сказала правду. Тогда Барилла ткнул в сторону клетки пальцем и приказал адъютанту:
4: «Застрели их! Теперь они нам уже не нужны».
3: После этого он повернулся к Вагнеру.
4: «Отдаю Зосю под твою опеку».
3: Генерал зевнул.
4: «Да-да, едет с нами. Позаботься о Золотим и проводи, куда она пожелает. 16 октября сбор на Грюнвальдской площади. Я хочу увидеть там весь твой отряд, жен, детей. И что ты там пожелаешь забрать с собой в дорогу через тысячелетия. Господа!»
3: Он внимательно посмотрел на Вагнера и Зорга.
4: «На сегодня все. До свидания».
3: Тотчас после того, как они вышли, из кабинета послышались 2 выстрела из пистолета адъютанта Бариллы. 16 октября все было готово. Отряд наемников, люди, гепарды, птицы и тигры сидел в машинах, расставленных рядами на Грюнвальдской площади. Еще в пределах действия эмиттеров ВОКТа стояло 60 грузовиков Бариллы. Анна болтала со Сью, однако было заметно, что пани Вагнер нервничает. Одетая в короткую рубашку и шорты, на плечах она держала рюкзак, в котором вырезала дыры так, чтобы у сидевшего в нем ребенка ноги были на свободе. На шее висел пистолет-пулемет. Впрочем, макияж Анна наложила весьма тщательно. Ресницы, брови, румяна, губная помада, блестки. В общем, домохозяйка была готова к любой неожиданности. Либо вступить в бой, либо принять участие в бале при дворе Навуходоносора. Впрочем, ее служанка выглядела еще решительнее. У той было два рюкзака, один сзади, другой спереди. Однако, судя по тому, как она легко двигалась, в рюкзаках, скорее всего, помещались тряпки ее хозяйки. На плечах у женщины висело два карабина Хенклера Коха, а в кобуре у бедра прятался 45-го калибра Смит Вессон. Еще она запаслась стилетом, ножом, саперной лопаткой, большим пробковым шлемом и чедрой камуфляжной раскраски. В общем, обе дамы смотрелись идиотками. Но и остальные выглядели не лучше. Марта держала граммофон с огромной трубой. Долгоруков захватил с собой всех трех арабских любовниц. Головы их торчали из грузового люка бронемашины. Впрочем, Барилла не обращал на это внимания. Он подошел, проворно передвигая короткие толстые ноги, и с врожденным изяществом отдал честь Анне.
4: «Анджей!»
3: — сказал он, глядя так, что каждый, кто его хорошо знал, затрепетал бы от страха.
4: «Знаешь, для чего я взял с собой именно тебя? На мой взгляд, ты самый исполнительный офицер нашей твердыни. Не обмани меня, иначе...»
3: Вагнер отдал честь по всей форме, а мгновением позже командовал во весь голос. «Иван! Хейни! Зорг! Хватайте солдат и держите как можно крепче! Чтобы у меня тут никто без приказа не смел даже моргнуть!» Анджей Зимянский. Автобан нах Познань. Продолжение. Поручики взялись за своих подчиненных. Войско польское, старательно отобранное, состоящее из людей со славянской внешностью, блондинов и блондинок с голубыми глазами, увидев наемников, страшно растерялось. Они и в самом деле до сих пор знали службу лишь по парадам. Юношей и девушек с пшеничными волосами пугал один вид Вагнера, а уж Зорг ввергал их в состояние шока. Поручик, мрачный, словно туча, поскольку успел уже заработать два пинка от майора, кружил между солдатами, выискивая лишь повод сорвать на ком-то злость. От крика губы сержантов уже через четверть часа покрылись пеной. Капралы потихоньку молились, чтобы быстрее наступило утро. Солдаты прощались с жизнью. Звери пытались спрятаться в своих транспортерах. Хейни бегал, размахивая парабеллумом. Иван прохаживался со своей нагайкой. Оба то и дело получили от Вагнера пинки, и от этого их настроение еще ухудшалось. И все явственнее зрело ощущение, что наступил день страшного суда. Барилла окинул свою команду добродушным взглядом, потом подошел к Вагнеру.
4: «Ты хорошо их муштруешь», — улыбаясь, похвалил генерал. «Нравится мне твой стиль работы».
3: Потом он посмотрел на отблески отражавшихся от фуллеренового купола последних лучей солнца. Его адъютант разложил на гусенице ближайшего бронетранспортера скатерть, украшенную ручной вышивкой. На нее он поставил два хрустальных бокала и наполнил их напитком из обернутой белой материи бутылки. Рядом поставил маленькие тарелочки с паприкой, посоленным луком, маринованными грибками и небольшой котелок с сосисками.
4: «Будем здоровы!»
3: Барилла выпил свой первый бокал.
4: «Ну, пей, Анджей, не переживай, иначе начнутся проблемы со здоровьем».
3: Вагнер выпил свою порцию, закусил грибком.
4: «Великолепный рыжик. Черт, такие бывают только у генералов».
3: Барилла кивнул адъютанту, и тот снова подскочил с бутылкой.
4: «Ну и как?»
3: Генерал взглянул на часы.
4: «Скоро в путь».
3: «Интересно, куда?»
4: «Этого не знают даже американцы».
3: Генерал выпил еще один бокал и взял уже приготовленную адъютантом сосиску. Вагнер сделал то же самое.
4: «Для того, чтобы перекинуть землю во времени, необходимо столько энергии, что это должно произойти очень быстро. Эмиттеры не успеют точно настроиться. Где мы окажемся, зависит лишь от удачи».
2: «Юлий Цезарь? Динозавры? Времена пана Яна?»
4: «Вот это наихудший вариант. Еще хуже самое начало войны, незадолго до гибели человечества».
2: «Остается еще чума, фашизм, климатические катаклизмы».
4: «Анджей, спокойно. Мы защищены почти от всех болезней.
1: А если окажемся в 1942 году, то купить наши технологии пожелают даже гитлеровцы. За современную химию они продадутся нам с потрохами.
3: Либо продадутся, либо выпотрошат.
1: Не бойся, Анджей. У меня в контейнере есть индуктивный пояс и дематериализатор. Как только появится электрический ток, то все эти американские штучки снова заработают. Справимся и с Гитлером.
3: Вагнер выпил еще один бокал, снова закусил рыжиком.
5: Если окажемся среди динозавров?
1: Скверно. Тогда придется заново основывать цивилизацию.
3: А если во времена гуситских войн? Барилла только покачал головой.
1: Ну тогда мы этих забавных рыцарей покосим из автоматов.
3: И нам хватит патронов?
4: Анджей.
3: Барилла снова жестом приказал наполнить бокалы.
4: А как ты думаешь, что находится в этих грузовиках? Порох? Нет. Там хранится оборудование для производства всех нужных нам вещей в любой ситуации. Я к этой миссии готовился долго.
3: Ну, хорошо. Вагнер первым взял свой бокал.
5: А если мы окажемся в эпохе, когда уже существовала электроника, то единственное, что нам пригодится из 60 грузовиков, это американский контейнер.
1: Соображаешь, парень.
3: Барилла тоже взял свой бокал.
1: Только, Анджей, ты меня недооценил. В этом случае мы используем план «Б».
3: Что он собой представляет?
1: Позволь мне оставить тебя в неизвестности. А пока держи своих людей наготове.
3: Барилла взглянул на часы и двинулся в сторону штабного транспортера.
1: Если Зося нас не обманула, мы можем отправиться в дорогу в любую минуту.
3: Вагнер пожал плечами. Все же он дал нагоняй своим офицерам. А те дали нагоняй людям и зверям. Потом они сидели на корточках возле гусениц, куря сигареты и украдкой попивая водку. Время тянулось немилосердно долго. Вокруг стояла темнота. Вокруг стояла темнота. Если даже кто-то и заметил вспышку, которую вызвала заброшенная американцами на орбиту машина времени, то все равно среагировать не успел. Наносекунда — это слишком мало для любой, даже самой быстрой реакции. Что-то странное летело Вагнеру в лицо, и он с криком отпрыгнув посмотрел вверх.
5: А где купол? И летит.
4: Да это же снег. Снег с дождем, кажется.

0: мгновением позже. «Шкода», он знал эту модель по книгам, врезалась в одну из грузовых машин «Бариллы».
1: «Ну и грохот!»
0: Сзади в бронетранспортер въехал серебристый «Фольксваген». А сбоку в очередную грузовую машину воткнулся автобус «Хонда», и это было хуже всего, поскольку у пассажиров не оказалось ни надувающихся при ударе подушек, ни ремней безопасности. В итоге носы расквасило всем. Неожиданное появление, а точнее материализация посреди площади транспортеров и 60 грузовиков сбило с толку водителей древних автомобилей.
2: «Индукционный пояс!» —
0: кричал Барилла со своего транспортера.
2: «Индукционный пояс!»
0: Вагнер приказал разбить стекло американского контейнера. Наемники пустили в ход топоры и сделали это моментально. Майор шелестел пожелтевшими листками описи содержимого контейнера. Очередной автомобиль врезался в сгоревший эмиттер «Вокта». Кажется, это был «Фиат». Кто-то уже ругался на тротуаре, кто-то призывал на помощь полицию.
3: «Дьявол! Долгоруков, быстрее! Индукционный пояс, он должен быть слева!»
0: Иван сотворил настоящее чудо. Забравшись в контейнер, он уже через секунду нашел пояс, которого до этого никогда в жизни не видел. Наемники разложили диковину на мостовой, и та оказалась в порядке. Местные жители, оказывается, пересылали электрическую энергию под землей. Индукционный пояс тотчас же начал насыщать энергией аккумуляторы американских игрушек в контейнере. Барилла бежал к ним, проворно перебирая коротенькими ножками.
2: «Парализатор, Вагнер! Парализаторы!»
0: «Достать парализаторы!» — приказал майор.
4: «А как они выглядят?» — спросила Марта.
0: Долгоруков был бесподобен. Он нашел искомое в два счета.
2: «Где мы находимся?» — кричал Барилла. «Это 20 век! 21-й!»
0: Вагнер подскочил к ближайшему прохожему, выхватил из кобуры револьвер и хотел было сделать выстрел в воздух, но подумал, что это может не принести желаемого результата. Вдруг они не боятся огнестрельного оружия. А Зорг уже действовал. Остановив какого-то пожилого мужчину в странном пальто, он, оперся передними лапами ему на плечи, и допрашивал:
5: «Какой сегодня день?»
6: «Ты видать, это и ноября!» —
0: проблеял мужчина.
5: «Какого года?»
6: 2003-го,
0: прошептал мужчина, шатаясь под тяжестью Зорга.
6: «Это какой-то цирк? Вас задержит полиция, поскольку у зверя должен быть намордник!»
0: 21 век!» — крикнул Вагнер. «Самое начало!»
5: «Идеально попали!» — пробормотал Барилла. «План Б, план Б!»
0: Сбоку подошла голая чешка-сигнальщица и одним своим видом привела прохожего в состояние невменяемости. В руке она держала заряженный парализатор. Тщательно прицелившись, сигнальщица нажала спуск, и у мужчины закатились глаза. Вдвоем с Вагнером они опустили его на заиндевевший газон. К этому времени девушка так замерзла, что покрылась гусиной кожей и щелкала зубами.
6: «Что это?»
0: — оглядываясь, удивленно спросила она.
3: «Снег!» — крикнул Вагнер. «Ноябрь!»
0: Наклонившись, он посмотрел на часы парализованного прохожего. Они, к счастью, были классического образца, механические. Как обращаться с электронными, Вагнер не знал.
3: «Итак, сейчас 6:00 утра. Небольшое дорожное движение».
0: Послышался визг тормозов. В транспортер Бариллы врезался огромный красный автобус. Его водитель открыл дверцу и вывалился наружу.
3: «Идиоты! Кто вам позволил стоять здесь без огней?» – вопил он. «Полиция! Полиция!»
0: Хейни парализовал его, потратив чуть-чуть энергии аппарата, проектировщики которого еще не родились. А вокруг уже собирались люди и пялились на машины, словно появившиеся из кошмара, на солдат, одетых в бурнусы и тюрбаны, а с неба сыпались дождь и снег. Где-то сбоку очень громко завыла сирена. Это была полицейская машина, такая точно, как на картинках в старых книжках. На счастье, прежде чем стражи порядка успели вылезти, подскочил Хейни с парализатором. Американские игрушки неплохо действовали, несмотря на столетний возраст, и на то, что их заряжали не использовавшимся столько же лет войсковым индукционным поясом. Технология, которая могла появиться только в будущем, действовала прекрасно и сейчас, поскольку здесь еще никто не применил бомбу Чен. Марта вытащила из контейнера импульсную пушку и по слогам читала инструкцию. Голая чешка парализовала какого-то прохожего, сняла с него куртку и надела на себя. Ей все же приходилось все время притопывать ногами. К счастью, иммунитет на большую часть местных болезней действовал, а прохожие показывали на них пальцами. Многие вытаскивали из карманов нечто очень похожее на переносные телефоны.

0: Догадаться, куда они звонят, было нетрудно. «Всем рассыпаться!» — приказал Вагнер. «Рассыпаться! Действовать парализаторами!» Наемники приступили к исполнению. Некоторые зеваки, все еще продолжая кричать в телефоны, бросились на утек. «Что будет? Приедет полиция? Армия?» Барилла оценил ситуацию примерно так же.
1: «Рассыпаться!» — скомандовал он. «Раздать радиостанции из контейнера! Офицеры ведут свои группы в пункты концентрации!»
0: Иван, Хейни и какой-то блондин из благородных стали ломать сургучные печати на конвертах с приказами, касающимися плана «Б». Приехали две новые, оснащенные сиренами машины и санитарный фургон, однако Марта успокоила вновь прибывших с помощью импульсной пушки. «Хорошее оружие для путешествующих во времени. Не наносит ни малейшего вреда людям и не уничтожает машины». Вагнер дрожал от холода. Он проведал свою жену в транспортере. Она вместе со служанкой натягивала на себя все, что было в рюкзаках, и кутала ребенка. Пробковых шлемов на дороге становилось все больше. Люди резали штыками одеяло, делая своеобразные пончо. Бурнусы и мундиры, тропическая форма, помогали от холода слабо.

0: Зорг подскочил к Вагнеру и сказал, что неплохо бы раздобыть план города. К счастью, майор догадался, как это сделать, и, подбежав к ближайшему киоску, очень вежливо, с трудом извлекая из памяти нужные слова, сказал: «Я прошу дать план города».
1: «План? 4,50».
0: Промолвив это, девушка зевнула. Он подал ей золотую монету с изображением польского орла. «Сдачи не нужно».
1: «Что это такое?»
0: Девушка с удивлением пялилась на номинал. 100 000 польских злотых.
1: «Что за шутки?»
0: Вагнер вытащил из кошелька горсть золотых монет и кинул на доску, покрытую разноцветными надписями. «Это твое, дай мне план».
1: «Забери свои дурацкие жетоны, 4,50».
0: К счастью, майор был готов к любым неожиданностям и вынул из сумки нечто очень ценное. Настоящую свежую морковку. У нее даже был зеленый хвостик. «Я отдам тебе это за план города», — предложил он. «Она настоящая, потрогай». Девушка взглянула на морковку.
1: «Психопат!»
0: — закричала она и захлопнула окошко. Вот тут нервы у Вагнера сдали, и он выхватил из кобуры револьвер. Разбив стволом стекло, он взял несколько находящихся на витрине карт. Тут девушка чем-то прыснула ему в лицо, и он, чуть не взвыв от боли, прижал руки к глазам.
1: «Зорг! Я потерял зрение! Принимай командование!»
2: «Спокойно!» — к ним подошел Барила. «Наверняка это слезоточивый газ. Может, иприт? Не помню, какие именно боевые газы использовали в это время».
0: Он помог майору подняться и, плеснув ему в лицо воды, из фляжки пробормотал:
2: «Идиотка!»
1: «Ну что?»
0: Девушка выскочила из-за прилавка с маленьким баллончиком в руке.
1: «Он мне стекло разбил! Полиция!»
0: Барила кинул ей золотой слиток.
2: «Полиция! Полиция!» — передразнил он испуганную девушку. «А может, сразу вызвать на помощь весь Варшавский договор?»
1: «Его уже нет».
0: Девушка взглянула на слиток.
1: «Ну, вообще-то...»
0: Она провела по нему ногтем.
1: «В НАТО я обращаться не буду».
0: На ходу, развертывая добытую с таким трудом карту города, Барила потащил майора в сторону транспортеров.
2: «Прекрасно! Все сходится!» — заглянув в карту, заявил он. «Вагнер, зрение вернулось?»
1: «Нет».
0: У майора по пылающим щекам бежали теплые слезы.
1: «Эта шлюха меня прикончила!»
2: «Прекрати истерику!»
0: Генерал осветил карту гильзы с химическим светом. Потом он вернулся к киоску и еще за один слиток купил электрический фонарик. Вошедшая во вкус девушка даже приложила к нему две новые батарейки и показала, как пользоваться устройством. Впрочем, лицо ее все еще выражало крайнюю степень удивления.
2: «Хорошо!»
0: Барила, похоже, нашел на плане то, что искал.
2: «Теперь хватай своих людей и выполняй приказ!»
1: «Зорг!»
0: Глаза у Вагнера все еще слезились и жгло огнем.
1: «Рассыпаться! Быстрее, если кто-то замешкается, расстреливать на месте!»
0: Группа мгновенно разделилась на 4 взвода, и каждый бросился в свою сторону. Вагнер, почти теряя сознание, на бронетранспортере с женой, ребенком и служанкой, с семьей Барилы и парадными штурмовиками протирал слезящиеся глаза. «Боже, как вокруг было пусто!»

0: Меня пригласили на свидание.
1: Так.
0: Как ты думаешь, стоит ли мне пойти?
1: Открывай 707-ю страницу.
0: Давай. А строчка?
1: 16 сверху.

0: 4.
1: Но какая женщина ради мужчины, мужчины в больших масштабах, как ты выражаешься, который любит ее и боится за свою любовь, не пошла бы даже на унижение?
2: Что это, какой-то...
1: Развод какой-то.
2: Харизматичный толстячок с тобой сегодня на свидании.
1: Все, Коль, ты плохой советчик.

когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улице и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

21st century. Century.

Yeah, Babylon, give me what is mine. Yeah, mine.

0: Это тоже новая песня, я ее исполнял на вечеринке сайта «Букник». И мы вот спорили потом, насколько она appropriate. Мне кажется, она очень appropriate, потому что такая патриархальная песня, это мужчина и женщина.
1: Мне кажется, совсем inappropriate. Минуточку, сейчас я...
0: Себя. Мужчина возлегает в позе восточного деспота.
1: Чуть слышно.
0: В позе восточного деспота он лежит, возлегает и говорит ей, она во всем с ним соглашается. Уёбище я, хорошая ты, мне так не хватает твоей чистоты.

мое бесчея, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Мое бесчея, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты.

0: как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно. Живу как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно.
1: Живем!

ее обещая, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Ой, обещая, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей теплоты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает.

Гори огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем. Гори огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

both of them.

0: fresh than a mug. What?
1: Yeah. Check it out.

strikes it to a first.

0: Таблетки снимают стресс.
1: Доктор Хаус советует, заканчивай с этой хуйней. Доктор Хаус советует, не начинай, если это возможно. Доктор Хаус советует мне, тебе пусть советует твой. Только будь осторожен, а если ты девочка, будь осторожна.

не договариваться. Кому, когда и с кем ебаться, чтоб не обламываться.

beautiful and perfect world.